Не плачь ты, осень, безутешно, как перед злом, перед бедой. Я знаю, ты бываешь нежной и золотой, и золотой. Пустынны голые долины, ни стебелька, ни колоска, лишь отголосок журавлиный.

Твоих волос коснулся ветер, упали тени на лицо, но все еще на зорьке светит твое кольцо, мое кольцо. Мелькают дни, выходят сроки, и мы внезапно узнаем, как трудно в осень одиноким, но мы вдвоем, но мы вдвоем.

листок последний на березе. Выходит лето из игры, последний луч бросает осень из-за горы, из-за горы. Сил не хватает для улыбки, возьму у дождика струну, сыграю что-нибудь на скрипке.

И дорога скучать никогда не дает. На ладонях печать загубевших мозолей. На 7-м километре крутой поворот. На 30-м ремонт и опасная зона. А в февральскую оттепель злой гололед. А весной снова лучшие ямы на трассе. На шоферский удел

мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит.

Как-то шел сатана, сатана скучал, он к солдатке одной постучал. Говорит, я тебе слова не скажу, говорит, просто так посижу. Говорит, я тебе слова не скажу, говорит, просто так посижу.

стучат, может, пять, может, семь затонят. Через год на печи ложками стучат, может, пять, может, семь затонят. Полсела сатанят скоро набралось, все равно у меня есть вопрос. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. К дорогуше своей я пришел давно, да стоит на пути черт махно. И пока я хожу, езжу на войне, ты можешь...

0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.
1: Я погиб под

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 4 часа утра.

письма, как будто поклялся в этом где-то есть руки твои, в этом где-то есть губы твои.

Итак, понятно это, значит, в этом самом где-то появился тихий парень, наверное, так лучше в этом где-то есть руки твои, в этом где-то есть губы твои.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не то.

костра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

летела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: наш день мы мазаны одним миром.
1: Харьков Z. Музыка для сердца и души.

0: Amen.
1: Горе надо утопить, радость надо размочить.

0: побриться, ни попить, ни помыться, ни поплыть. Человеку без воды и ни туды, и ни соды. Нет, товарищи, не зря есть и реки, и моря, потому что без воды и ни туды, и ни соды.
1: Харьков.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Донецке почтили память первого главы ДНР Александра Захарченко. Мероприятие прошло в Музее боевой и трудовой славы Союза ветеранов Афганистана и участников боевых действий Петровского района Донецка, Центра патриотического воспитания в школе номер 101. Участники посмотрели документальный фильм о первом главе республики, прочли посвященные ему стихи и возложили цветы к экспозиции, где представлены личные вещи Захарченко. Напомним, жизнь Александра Захарченко оборвалась в августе 2018 года в результате теракта, организованного Киевом. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Пискуновка и Малиновка ДНР. На этом направлении противник потерял более 210 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных пехотной десантно-штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты и 3 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой колодец, Грузская, Новогришино, Доброполье, Васильевка ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Укронацисты потеряли свыше 320 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В Мариуполе пособник Киева хотел взорвать суд, он задержан ФСБ. Подозреваемый установил контакт с представителями спецслужб Киева и после этого изъял из ранее подготовленного тайника самодельное взрывное устройство. Фигурант должен был взорвать его в админздании одного из районных городских судов, однако был оперативно задержан сотрудниками ФСБ. Расследование продолжается. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: У меня в руках дрон FPV. Дрон оборудован сбросом, система сбросов, подключается шашка. Дрон по заявленным ТТХ под нагрузкой 3 килограмма может с собой груза вести при полете. Дальность полета в условиях РЭП 15-17 километров. То есть с одной точки со системой на наземной станции может летать 17 километров. До точки долетает и сбрасывает, соответственно. На самой шашке подкрепляем спичку электро. Эта электроспичка подсоединяется сюда, к плате. То есть через программное обеспечение, то есть программируем через кнопочку, то есть он долетает по кнопке, он сбрасывает. Есть приказ, выезжаем на позицию, оборудование раскрываем и начинаем свою работу.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Я сейчас, держись, братишка. Голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался. Был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

Да везем, держись, братишка. Голос ангела кричал. И тащил медбрат парнишку, по щекам его хлестал. Алой струйкой кровь катилась прям на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

пот течет между лопаток, и не спят уже три дня. Ангелы из медсамбатов здесь творили чудеса. Вот и все, зашил, заштопал, ангел тихо прошептал и в соседний бокс потопал. Кто-то там от ран стонал.

Сейчас держись, братишка. Снова ангел повторял, и он всем этим мальчишкам часть души своей отдал.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 29 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее-Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 29 июня столбик термометра днем будет показывать 29 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 29 июня переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 31 градуса выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 17. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Киевские боевики ударили по машине с продуктами в Запорожской области. Об этом пишет Запорожское агентство новостей. Как сообщили региональные власти, обстрел произошел в Каменке-Днепровской. Повреждения получил транспорт и магазин. Все подробности уточняются. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум и Разумовка Запорожской области. Уничтожено до 50 укронацистов, 7 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Восток нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, 4 десантно-штурмовых бригад, 4 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял до 495 боевиков, боевую бронированную машину, 9 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийское орудие. Законодательное собрание Запорожской области готовит к запуску совет по работе с муниципальными образованиями. Об этом сообщил спикер парламента Виктор Емельяненко. Он выразил уверенность, что таким образом ЗАГС-собрание сможет помогать местным советам депутатов решать сложные вопросы. В соответствии с проектом положения в совет войдут представители муниципальных образований, которые настроены продуктивно работать и предлагать свои законодательные инициативы. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы закрепились на окраинах, и, соответственно, уже по самому городу намного проще перемещаться нашему личному составу. Таким условиям все равно нужно подготавливаться заранее. Конечно, была подготовка, конечно, обучали людей в работе в городских условиях, потому что это совсем другая специфика, нежели в мелких поселениях, скажем так, поселках.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: больше войны, чтобы не было больше войны.
1: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: С нами в один, оттянуться всей компанией хотим.
1: И гитары взяли мы с собой, чтоб песни пелись.
0: С нами Алла, с нами Филипп.
1: Его никто не звал, он как-то сам прилип.
0: И тут один из нас сказал: а пойдемте к Элис.

Радио Харьков Зет. В Москве 7:00 утра. За прадедов к победе. Радио Харьков Зет.

про себя не умела. И только когда вывозили ее, пронзившую тело земное, ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег, и вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы, людей благодарные слезы.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Три человека пострадали при атаке украинского беспилотника по припаркованным автомобилям в Лисичанске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛНР. Беспилотный летательный аппарат нанес удар по припаркованным гражданским легковым автомобилям. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате произошедшего одно транспортное средство уничтожено огнем, еще одно повреждено. Кроме того, к сожалению, на месте происшествия пострадали три человека, говорится в сообщении. Глава республики Леонид Пасечник присвоил звание Героя ЛНР двум священнослужителям Русской Православной Церкви. Высшей награды удостоены протоиерей Андрей Павленко и иерей Владислав Сулейманов. Это люди исключительной веры, мужества и духовной силы. В мирное время они созидали, восстанавливая святыни, а в годы военных испытаний делом доказали, что готовы стоять за Родину до конца, отметил Пасечник. Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР уже подключило более 550 домовладений к сетевому природному газу, сообщила пресс-служба ведомства. В 2026 году региональной программой газификации запланировано подключение к сетевому природному газу 811 домовладений, расположенных в 10 муниципалитетах ЛНР. По итогам первого полугодия уже выполнено 557 подключений, еще 143 договора находятся на различных этапах реализации. Работа ведется в плановом режиме, говорится в сообщении. Строители завершают реконструкцию сквера Славы в станице Луганской в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Во время ремонта была уложена новая тротуарная плитка, установлены скамейки и урны. Кроме того, строители обновили звезду Стеллу в честь героев Великой Отечественной войны. Работы планируется полностью завершить в начале июля. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Укрепление, пятиэтажки, большие строения. Противник в основном прячется в подвалах. Ну, а подвалы закрыты. Подвалы у данных строений закрытые, очень мало окон, поэтому немного сложнее. Все силами, в основном, все силами происходит личного состава. Если где-то в поле или в частном секторе, там можно более детально поработать артиллерией, можно поработать беспилотными системами. Но такой застройки уже решает человеческий фактор. Очень большую часть решает. ТМ-ками пользуемся прям очень сильно. Это, так сказать, очень хороший друг нашего штурмовика. Пару ТМ-ок, если даже противник не погибает, то находиться больше он там не желает. Встретиться снова с ТМ-кой – это не очень приятное ощущение.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Для героев наших времен нет понятия дня и ночи, сотни тысяч мужских имен и немало в гранитных строчках время внуков и их детей. Отстоять нашу суть и веру — это время крутых парней. Стать для внуков

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 29 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 29 июня столбик термометра днем будет показывать 29 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 29 июня переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 31 градуса выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 17. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
2: Я был солдатом в 45-м. Войну закончил как солдат.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Земляной Яр, Лосевка, Петроивановка и Казачья Лопань. Уничтожено свыше 290 боевиков, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады тероборони в районах населенных пунктов Нижняя Журовка, Подлиман Харьковской области и Щурово ДНР. На этом направлении противник потерял более 220 боевиков, 2 бронеавтомобиля, 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии. Из них 2 западного производства. Расчеты беспилотных систем 6-й общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили более 20 разведывательных дронов ВСУ в Харьковской области за неделю. Об этом ТАСС сообщил командир взвода охраны группировки войск с позывным «Зенит». Он отметил, что украинские разведывательные дроны летят на большой высоте. Для их поражения «Север» применяет стрелковое вооружение и специальные ударные БПЛА. Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская прокомментировала удар ВСУ по фельдшерскому пункту и автомобилю скорой помощи на освобожденной территории региона. На фоне громких заявлений Зеленского о стремлении к миру, вооруженные формирования Украины хладнокровно наносят прицельные удары по безоружным людям и гражданским объектам. И это не единичные случаи. В Харьковской области обстрелы автомобилей скорой помощи стали системой. Скорые едут оказывать помощь и попадают под огонь беспилотников. Это звенья одной цепи, демонстрирующие, что для киевского режима не существует границ дозволенного, отметила Колесник-Лавинская. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Учился я в колледже Республики Башкортостан города Стерлитамак. Доучился до третьего, взял академический отпуск и подписал контракт с Минобороны. Даже день на связи, отец всегда пишет мне, что я его герой, присылает фотографии, я присылаю свои фотографии. Всегда каждый день интересуется, как у меня дела, что я ел, что я кушал. А кормят здесь отлично, все хорошо. То есть все хватает. Первое, самое важное – это теория. Теория – это всегда на первом месте. То есть 80% теории и 20% – это полет. И с чего мы начинали? Это части дрона, потом какие антенны используем, какие передатчики, какие пропеллеры, какие рамы, какие АКБ используются. В общем, всю базу, какие прошивки мы делаем, какие программы для этого используем. То есть там очень много, что нужно запоминать, как учить.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает

Москве 8 часов утра. Радио «Харьков-Зет» на патриотической волне.

по дороге домой. Из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще без войны, без бед.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Мобильные огневые группы, средства ПВО и РЭП отразили ночную атаку на инфраструктуру Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Он отметил, что уничтожены и нейтрализованы 38 украинских ударных беспилотников самолетного типа. Владимир Сальдо поблагодарил военных за профессиональную работу. Херсонская областная дума и законодательное собрание Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие межпарламентского взаимодействия и обмен опытом. Ленинградская область имеет серьезный управленческий и парламентский опыт. Для нас ценно практическое сотрудничество, обмен решениями и наработками, которые можно применить в Херсонской области, подчеркнул Владимир Сальдо. Народный фронт доставил полтонны гуманитарной помощи в Верхний Рогачевский округ. В состав груза вошли продукты питания и средства гигиены. Помощь адресована пожилым, детям, беременным и лежачим больным. К слову, в округе ежедневные обстрелы, проблемы со светом и водой, поэтому помощь особенно востребована. Спортсмены из Херсонской области завоевали золото на соревнованиях по гиревому спорту в Витебске. Среди победителей 8-летняя Анастасия Сигарева, Валерий Черепанов, Ярослав Сорока и 73-летний Николай Семенов. Он стал первым в мире, кто выполнил 29 подъемов с двумя 16-килограммовыми гирями за минуту. К слову, в турнире участвовали более 100 атлетов из России и Белоруссии. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Если мы что-нибудь обнаружаем, сразу входим в взаимодействие с другой нашей ударной ротой, сразу же цель уничтожена. Ночью в основном это объективный контроль, работа артиллерии по ангарам, пунктам управления БПЛА противника. Буквально вот сегодня утром была успешно выполнена задача взаимодействия с артиллерией, уничтожили пункт управления БПЛА противника.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

собою в бою. Берлинскую пыль он топтал сапогом, был храбрым солдатом в строю. И был он отважным бойцом поколения, но мир у него за спиной. В войне недобитого Третьего Рейха России упрямо тревожил покой. С тех пор и поныне тревожит покой. Извечный бой России с нерасчетом.

обещали беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей. Извечный бой России с нероссией повержен русофоб, и тот всегда один на подвиг смелый. В нас растит решимость, и с нами Бог, и сила правды, а не лжи. На подвиг смелый в нас растит решимость, и с нами Бог, и сила правды, а не лжи. Как к матери любовь достойна восхищения, так родину любить для нас закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь наш русский князь Багратион. Я не смирюсь с моралью низкой, стараюсь горизонта даль пронзить. За честь считаю называться русским и родину свою всегда любить. И родину свою всегда любить. Извечный бой России с нероссией повержен русофоб, и тот всегда один на подвиг смелый. В нас

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 29 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 29 июня столбик термометра днем будет показывать 29 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 29 июня переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 31 градуса выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 17. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Донецке почтили память первого главы ДНР Александра Захарченко. Мероприятие прошло в Музее боевой и трудовой славы Союза ветеранов Афганистана и участников боевых действий Петровского района Донецка, Центра патриотического воспитания в школе номер 101. Участники посмотрели документальный фильм о первом главе республики, прочли посвященные ему стихи и возложили цветы к экспозиции, где представлены личные вещи Захарченко. Напомним, жизнь Александра Захарченко оборвалась в августе 2018 года в результате теракта, организованного Киевом. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Пискуновка и Малиновка ДНР. На этом направлении противник потерял более 210 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных пехотной десантно-штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты и 3 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой колодец, Грузская, Новогришино, Доброполье, Васильевка ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Укронацисты потеряли свыше 320 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В Мариуполе пособник Киева хотел взорвать суд, он задержан ФСБ. Подозреваемый установил контакт с представителями спецслужб Киева и после этого изъял из ранее подготовленного тайника самодельное взрывное устройство. Фигурант должен был взорвать его в админздании одного из районных городских судов, однако был оперативно задержан сотрудниками ФСБ. Расследование продолжается. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

0: значит, будет все хорошо.
1: Радио «Харьков-Зет».

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мужицы эвакуировали двух дедушек, одну бабушку. Со второй мужицы. С первой мужицы одного деда, другую бабулю. Кульбак. Две бабули эвакуировали. Ну, кто не хочет под эвакуацию, тем помогаем. Основной провизией. Ну и так, хлебом, не хлебом, бензином. Все, что есть, все несем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

отпиши, что я за ней и в огонь, и в воду. Ведь на войне, как на войне, 10 дней за годы.

кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен

Летит, летит по небу клин усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из жизни.

что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились.

0: Москве 9 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стороне позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействия в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. «Запад вовлечен в этом смысле по полной», — сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водители, пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВФУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Киевские боевики ударили по машине с продуктами в Запорожской области. Об этом пишет Запорожское агентство новостей. Как сообщили региональные власти, обстрел произошел в Каменке-Днепровской. Повреждения получил транспорт и магазин. Все подробности уточняются. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум и Разумовка Запорожской области. Уничтожено до 50 укронацистов, 7 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял до 495 боевиков, боевую бронированную машину, 9 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийское орудие. Законодательное собрание Запорожской области готовит к запуску совет по работе с муниципальными образованиями. Об этом сообщил спикер парламента Виктор Емельяненко. Он выразил уверенность, что таким образом Заксобрание сможет помогать местным советам депутатов решать сложные вопросы. В соответствии с проектом положения в совет войдут представители муниципальных образований, которые настроены продуктивно работать и предлагать свои законодательные инициативы. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Множество военнослужащих Украины, они остались среди города, помощи у них не будет, потому что они уже все в окружении. Сейчас только идет наращивание наших сил и зачистка местности. Им выходить уже некуда. При откате военнослужащих они в основном погибают, потому что контроль круглосуточный в Константиновке. Мы наблюдаем все подходы, все выходы. Если кто-то желает сдаваться в плен, соответственно, мы идем навстречу, этих людей у себя оставляем, кормим их и поим. Те, кто не желает, те, кто пытается убежать, те, кто пытается сопротивляться, соответственно, ждет не очень приятная участь.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 29 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 29 июня столбик термометра днем будет показывать 29 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 29 июня переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 31 градуса выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 17. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стороне позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействия в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. «Запад вовлечен в этом смысле по полной», — сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВСУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водители и пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВСУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Три человека пострадали при атаке украинского беспилотника по припаркованным автомобилям в Лисичанске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛНР. Беспилотный летательный аппарат нанес удар по припаркованным гражданским легковым автомобилям. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате произошедшего одно транспортное средство уничтожено огнем, еще одно повреждено. Кроме того, к сожалению, на месте происшествия пострадали три человека, говорится в сообщении. Глава республики Леонид Пасечник присвоил звание Героя ЛНР двум священнослужителям Русской Православной Церкви. Высшей награды удостоены протоиерей Андрей Павленко и иерей Владислав Сулейманов. Это люди исключительной веры, мужества и духовной силы. В мирное время они созидали, восстанавливая святыни, а в годы военных испытаний делом доказали, что готовы стоять за Родину до конца, отметил Пасечник. Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР уже подключило более 550 домовладений к сетевому природному газу, сообщила пресс-служба ведомства. В 2026 году региональной программой газификации запланировано подключение к сетевому природному газу 811 домовладений, расположенных в 10 муниципалитетах ЛНР. По итогам первого полугодия уже выполнено 557 подключений, еще 143 договора находятся на различных этапах реализации. Работа ведется в плановом режиме, говорится в сообщении. Строители завершают реконструкцию сквера Славы в станице Луганской в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Во время ремонта была уложена новая тротуарная плитка, установлены скамейки и урны. Кроме того, строители обновили звезду Стеллу в честь героев Великой Отечественной войны. Работы планируется полностью завершить в начале июля. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В Константиновке было достаточно сложно подойти. Намного проще в самом городе находиться, работать в самом городе. На подступах было хорошее, мощное сопротивление противника. Было непросто. Сопротивление в основном это беспилотные системы. Как такового противника по земле мало. Они в основном полагаются все на свои беспилотники, ударные беспилотники, разведывательные дроны. Но наша артиллерия, беспилотные системы хорошо работают и выбивают противника. Поэтому у них не осталось шансов. Они начали уходить в горы, у города, и это была их ошибка.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: память мою до рассвета.
1: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет». В Москве 10 часов дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средства противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стороне позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействии в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. «Запад вовлечен в этом смысле по полной», — сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водители пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВСУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
1: За прадедов к победе. Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Земляной Яр, Лосевка, Петроивановка и Казачья Лопань. Уничтожено свыше 290 боевиков, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады тероборони в районах населенных пунктов Нижняя Журовка, Подлиман Харьковской области и Щурово ДНР. На этом направлении противник потерял более 220 боевиков, 2 бронеавтомобиля, 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии. Из них 2 западного производства. Расчеты беспилотных систем 6-й общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили более 20 разведывательных дронов ВСУ в Харьковской области за неделю. Об этом ТАСС сообщил командир взвода охраны группировки войск с позывным «Зенит». Он отметил, что украинские разведывательные дроны летят на большой высоте. Для их поражения «Север» применяет стрелковое вооружение и специальные ударные БПЛА. Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская прокомментировала удар ВСУ по фельдшерскому пункту и автомобилю скорой помощи на освобожденной территории региона. На фоне громких заявлений Зеленского о стремлении к миру, вооруженные формирования Украины хладнокровно наносят прицельные удары по безоружным людям и гражданским объектам. И это не единичные случаи. В Харьковской области обстрелы автомобилей скорой помощи стали системой. Скорые едут оказывать помощь и попадают под огонь беспилотников. Это звенья одной цепи, демонстрирующие, что для киевского режима не существует границ дозволенного, отметила Колесник-Лавинская. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В Красном Лимане каждая, подчеркну, штурмовая группа идет под прикрытием FPV на случай Бабы-Яги и воздействия противника сразу же. Время где-то составляет 5 минут подлетные операторы. На ближнем крае все у нас находятся. Минимальное время. Также ведем глазами всех. На глаза постоянно сменная карусель, чтобы никогда

0: терять не своих людей из вида, чтобы где-то им подсказать, остановиться, прятаться, переждать. Действуют ребята слаженно. Только вскрывается противник, сразу же моментально по нему наносится огневое поражение. Доставку резервов и, так сказать, живой силы на машинах совсем они перестали делать, потому что это очень быстро вскрывается. Я не говорю про грузовой транспорт, легковой, даже перестали полностью. В основном это НРТК. Час от Красного Лимана мы уходим вглубь еще около 15 километров, так как совершенствуем оборудование как радиодронов, так и научились мотать оптику. Есть своя лаборатория в полку, постоянно модернизируем. Есть дрон, новые собственные разработки. Мини, скажем, наша Баба-Яга под названием «Гром». 5 килограмм взрывчатки без проблем доставляет. Также продукты питания, боеприпасы нашим парням, чтобы минимализировать движение, ну, пеших групп.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 29 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 29 июня столбик термометра днем будет показывать 29 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 29 июня переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 31 градуса выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 17. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противнику не даем совсем выдохнуть. Боятся передвигаться. Как днем, так и ночью постоянно контролируем воздушное пространство над Красным Лиманом. Движение противника минимальное. Перед заходом в Красный Лиман, соответственно, мы его отсняли полностью. Фотоплан, видеоплан на наличие изменений. И каждые сутки также облет. Там наличие изменений, сразу местности, все становится понятно. Укрытие, антенны и так далее, где противник может засесть. Даже банально незакрытая дверь гаража, уже сразу подозрение, идет до разведки. Если что-то вычисляется, сразу идет огневое поражение.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Почему же, почему все ругают тут меня?
1: Прячет он под партой камни и рогатку, чернилами запачкал он учебник и тетрадку.
2: Малый брал, малый брал,
1: проказник брал, все тот же брал. Он кошку в ход принес и дергает за хвост.
0: Почему же, почему все ругают тут меня?

0: боишься нас?
1: А сами приведу, из класса не уйду. Я рогаткой окна школы завтра разобью.
2: Ох, это я!
0: Ох, мой брал, проказник брал, все тот же брал. Пока ты подрастешь, ты нас с ума сведешь.
1: Потимузы, потимуз, все ругают тут меня.
3: В Москве 11 часов дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
4: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной 4 десантно-штурмовых, 2 штурмовых бригад и 3 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Кривобокова, Романки, Широкая, Великомихайловка, Днепропетровской области, Малиновка, Васиновка и Любицкая Запорожской области. Противник потерял свыше 490 боевиков, боевую бронированную машину, 6 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Главной задачей российской армии является окончательное освобождение Донбасса и Новороссии. Войска выполнят все поставленные цели СВО. Об этом в интервью ВГТРК заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. «Мы не исключаем возможности попыток со стороны ВСУ, неожиданных, как считает противник, для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания или наших сил от решения главных задач – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии», – сказал глава государства. Он с иронией отреагировал на якобы успехи украинских войск и ставку Запада на победу киевского режима, посоветовав противникам России просто подождать, пока войска Российской Федерации выполняют поставленные задачи. «Наши войска будут делать свою работу, будут делать все для достижения целей специальности военной операции», заключил Владимир Путин. Двойственную позицию МАГАТЭ по поводу ситуации на Запорожской АЭС можно понять, но нельзя принять. Об этом заявил в эфире передачи «Центральный канал» генеральный директор Росатом Алексей Лихачев. «Это возможно объяснить, но это не надо принимать. С этим надо бороться и эти вопросы ставить», — сказал глава Росатома. Он отметил, что у него хорошие отношения с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. «Мы понимаем друг друга достаточно полно. Он объясняет, почему такую позицию занимает. Но мы посмотрим на это, будем наши вопросы ставить. И самое главное, чтобы не говорили чиновники МАГАТЭ, мы все равно донесем до мирового сообщества, до мировых лидеров реальное положение дел и то, что ВСУ поставили перед собой задачу, ну просто закошмарить Энергодар», — подчеркнул Лихачев. Напомним, что 26 июня в штатном режиме прошла очередная смена экспертов МАГАТЭ. 4 специалиста, вошедшие в состав 35-й команды агентства, приступили к работе по наблюдению за состоянием эксплуатационной безопасности станции. В ДНР за минувшую неделю система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы предотвратили 112 террористических атак украинских боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе ОФСБ России по ДНР. В ночь на 22 июня в Донецке перехвачены и подавлены 5 тяжелых квадрокоптеров «Баба-Яга», которые противник пытался разместить на крыше жилого здания для дальнейшей их активации в дневное время и удара по мирному населению, сообщили в ведомстве. Под Донецком сбит ударный самолетный дрон FP-1, вооруженный осколочно-фугасной боеголовкой с общей массой взрывчатых веществ в 20 килограммов. Под Горловкой перехвачен ударный беспилотник, несший на борту осколочно-фугасный боезаряд. Все атаки были пресечены после подавления взрывотехники успешно, обезвредили и уничтожили боевые заряды сбитых дронов. Пострадавших среди мирного населения и разрушений инфраструктуры нет, уточнили в пресс-службе регионального ОФСБ России.
3: Радио «Харьков-Зет» на патриотической волне.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. В Донецке почтили память первого главы ДНР Александра Захарченко. Мероприятие прошло в Музее боевой и трудовой славы Союза ветеранов Афганистана и участников боевых действий Петровского района Донецка, Центра патриотического воспитания в школе номер 101. Участники посмотрели документальный фильм о первом главе республики, прочли посвященные ему стихи и возложили цветы к экспозиции, где представлены личные вещи Захарченко. Напомним, жизнь Александра Захарченко оборвалась в августе 2018 года в результате теракта, организованного Киевом. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Пискуновка и Малиновка ДНР. На этом направлении противник потерял более 210 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных пехотной десантно-штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты и 3 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой колодец, Грузская, Новогришино, Доброполье, Васильевка ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Укрнацисты потеряли свыше 320 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В Мариуполе пособник Киева хотел взорвать суд, он задержан ФСБ. Подозреваемый установил контакт с представителями спецслужб Киева и после этого изъял из ранее подготовленного тайника самодельное взрывное устройство. Фигурант должен был взорвать его в админздании одного из районных городских судов, однако был оперативно задержан сотрудниками ФСБ. Расследование продолжается. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В первую очередь мы делаем упор, конечно, против дронов, как бороться. У нас есть имитации дронов, также они нас пикируют, все, короче, и, ну, правда, без боевого заряда. Ребята вот, ставят себе коллиматорные прицелы, намного проще наводиться на дрон, короче. А когда мы уже закатываемся в опорник, то тут уже больше играют гранаты. Надо и контролить воздух, получается, и опорник зачищать. А стрелковый бой нам просто не дает противнику поднять голову. А чтобы его оттуда выкурить, уже идут ход гранаты, потому что по-другому никак. Некоторые ребята с собой даже ТМ-ки носят, если есть серьезный опорник, где-то серьезный накат, там, где граната не берет, то берем уже это ТМ-ки.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

можно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 29 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 29 июня столбик термометра днем будет показывать 29 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 29 июня переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 31 градуса выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 17. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средства противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стороне позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействии в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. «Запад вовлечен в этом смысле по полной», — сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водители, пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВСУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z.
1: Ты моей никогда не будешь.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Коль. Киевские боевики ударили по машине с продуктами в Запорожской области. Об этом пишет Запорожское агентство новостей. Как сообщили региональные власти, обстрел произошел в Каменке-Днепровской. Повреждения получил транспорт и магазин. Все подробности уточняются. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум и Разумовка Запорожской области. Уничтожено до 50 укронацистов, 7 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Восток нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, 4 десантно-штурмовых бригад, 4 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял до 495 боевиков, боевую бронированную машину, 9 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийское орудие. Законодательное собрание Запорожской области готовит к запуску совет по работе с муниципальными образованиями. Об этом сообщил спикер парламента Виктор Емельяненко. Он выразил уверенность, что таким образом Заксобрание сможет помогать местным советам депутатов решать сложные вопросы. В соответствии с проектом положения в совет войдут представители муниципальных образований, которые настроены продуктивно работать и предлагать свои законодательные инициативы. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Изо дня в день психическое давление, оно переламывает людей. Сегодня он хотел сопротивляться, а завтра он вполне уже готов сдаваться. Противник просто не сообщил своим военнослужащим о том, то, что их отрезают, то, что их окружают. Как это бывает обычно, они всегда до конца говорят о том, то, что все их под их контролем, все хорошо, не нужно переживать. И тем не менее, получается все наоборот. Нет, эти пленные обычно сидят там по 4-5 месяцев, а то и больше. И как таковой полноценной обстановки они не знают. Они удивляются от того, что здесь очень много русских. Функции сидеть и, возможно, передавать информацию о том, то, что кто-то есть рядом. Но наши люди умеют ходить тихо, поэтому это нам помогает. И с воздуха, и с земли пытаются помочь своим военнослужащим. Но это все бесполезно, поскольку все подходы уже заблокированы, все входы в город контролируются, и противник уничтожается на подходах к ним. Мирных жителей очень много, встречаем часто. Большинство мирных жителей просят, чтобы мы их вывели. Буквально вчера общался на своей позиции женщина со своим сыном, взрослым сыном. Готовы ждать сколько угодно эвакуации, лишь бы попасть к нам на территорию. Не готовы возвращаться обратно совсем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Харьков Зет. Настройся на нашу волну. В Москве полдень.

0: Новости на радио «Харьков-З».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной 4 десантно-штурмовых, 2 штурмовых бригад и 3 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Кривобокова, Романки, Широкая, Великомихайловка, Днепропетровской области, Малиновка, Васиновка, Любицкая, Запорожской области. Противник потерял свыше 490 боевиков, боевую бронированную машину, 6 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Главной задачей российской армии является окончательное освобождение Донбасса и Новороссии. Войска выполнят все поставленные цели СВО. Об этом в интервью ВГТРК заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. «Мы не исключаем возможности попыток со стороны ВСУ, неожиданных, как считает противник, для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания или наших сил от решения главных задач – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии», – сказал глава государства. Он с иронией отреагировал на якобы успехи украинских войск и ставку Запада на победу киевского режима, посоветовав противникам России просто подождать, пока войска Российской Федерации выполняют поставленные задачи. «Наши войска будут делать свою работу, будут делать все для достижения целей специальности военной операции», заключил Владимир Путин. Двойственную позицию МАГАТЭ по поводу ситуации на Запорожской АЭС можно понять, но нельзя принять. Об этом заявил в эфире передачи «Центральный канал» генеральный директор Росатом Алексей Лихачев. «Это возможно объяснить, но это не надо принимать. С этим надо бороться и эти вопросы ставить», — сказал глава Росатома. Он отметил, что у него хорошие отношения с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. «Мы понимаем друг друга достаточно полно. Он объясняет, почему такую позицию занимает. Но мы посмотрим на это, будем наши вопросы ставить. И самое главное, чтобы не говорили чиновники МАГАТЭ, мы все равно донесем до мирового сообщества, до мировых лидеров реальное положение дел и то, что ВСУ поставили перед собой задачу, ну просто закошмарить Энергодар», — подчеркнул Лихачев. Напомним, что 26 июня в штатном режиме прошла очередная смена экспертов МАГАТЭ. 4 специалиста, вошедшие в состав 35-й команды агентства, приступили к работе по наблюдению за состоянием эксплуатационной безопасности станции. В ДНР за минувшую неделю система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы предотвратили 112 террористических атак украинских боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе ОФСБ России по ДНР. В ночь на 22 июня в Донецке перехвачены и подавлены 5 тяжелых квадрокоптеров «Баба-Яга», которые противник пытался разместить на крыше жилого здания для дальнейшей их активации в дневное время и удара по мирному населению, сообщили в ведомстве. Под Донецком сбит ударный самолетный дрон FP-1, вооруженный осколочно-фугасной боеголовкой с общей массой взрывчатых веществ в 20 килограммов. Под Горловкой перехвачен ударный беспилотник, несший на борту осколочно-фугасный боезаряд. Все атаки были пресечены после подавления взрывотехники успешно, обезвредили и уничтожили боевые заряды сбитых дронов. Пострадавших среди мирного населения и разрушений инфраструктуры нет, уточнили в пресс-службе регионального ОФСБ России.
0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.
2: Дух и вера наша, знай, непоколебимы. Будь воин.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Три человека пострадали при атаке украинского беспилотника по припаркованным автомобилям в Лисичанске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛНР. Беспилотный летательный аппарат нанес удар по припаркованным гражданским легковым автомобилям. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате произошедшего одно транспортное средство уничтожено огнем, еще одно повреждено. Кроме того, к сожалению, на месте происшествия пострадали три человека, говорится в сообщении. Глава республики Леонид Пасечник присвоил звание Героя ЛНР двум священнослужителям Русской Православной Церкви. Высшей награды удостоены протоиерей Андрей Павленко и иерей Владислав Сулейманов. Это люди исключительной веры, мужества и духовной силы. В мирное время они созидали, восстанавливая святыни, а в годы военных испытаний делом доказали, что готовы стоять за Родину до конца, отметил Пасечник. Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР уже подключило более 550 домовладений к сетевому природному газу, сообщила пресс-служба ведомства. В 2026 году региональной программой газификации запланировано подключение к сетевому природному газу 811 домовладений, расположенных в 10 муниципалитетах ЛНР. По итогам первого полугодия уже выполнено 557 подключений, еще 143 договора находятся на различных этапах реализации. Работа ведется в плановом режиме, говорится в сообщении. Строители завершают реконструкцию сквера Славы в станице Луганской в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Во время ремонта была уложена новая тротуарная плитка, установлены скамейки и урны. Кроме того, строители обновили звезду Стеллу в честь героев Великой Отечественной войны. Работы планируется полностью завершить в начале июля. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Первоочередные трудности – это, естественно, небо. БПЛА противника надо передвигаться скрытно. И разброс их мин, то есть под ноги внимательно смотреть. Это основные трудности. Все зависит от обстановки и от участка местности, где надо пройти. То есть мы постоянно с нашими бойцами на связи, мы постоянно им подсказываем, даем советы, мониторим. При встрече с противником и контактом по ходу передвижения, в принципе, трудностей не возникало. Людей подготавливали, изучали маршруты, изучали интенсивность БПЛА противника, все просматривали. Практически с каждым разговаривали, все это обсуждали, чуть ли не лично доводили. Конечно, с трудностями, но продвигались тайными тропами, так скажем, тропами, которые были уже до этого проложены разведчиками, также тропами, которые мы сами для себя изучили, выявили.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 29 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее-Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 29 июня столбик термометра днем будет показывать 29 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 29 июня переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 31 градуса выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 17. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
2: Знаете, каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл.

каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал,

смеяться над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был ли смерть, он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной 4 десантно-штурмовых, 2 штурмовых бригад и 3 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Кривобокова, Романки, Широкая, Великомихайловка Днепропетровской области, Малиновка, Васиновка и Любицкая Запорожской области. Противник потерял свыше 490 боевиков, боевую бронированную машину, 6 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Главной задачей российской армии является окончательное освобождение Донбасса и Новороссии. Войска выполнят все поставленные цели СВО. Об этом в интервью ВГТРК заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. «Мы не исключаем возможности попыток со стороны ВСУ, неожиданных, как считает противник, для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания или наших сил от решения главных задач – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии», – сказал глава государства. Он с иронией отреагировал на якобы успехи украинских войск и ставку Запада на победу киевского режима, посоветовав противникам России просто подождать, пока войска Российской Федерации выполняют поставленные задачи. «Наши войска будут делать свою работу, будут делать все для достижения целей спецподразделений. Военной операции», заключил Владимир Путин. Двойственную позицию МАГАТЭ по поводу ситуации на Запорожской АЭС можно понять, но нельзя принять. Об этом заявил в эфире передачи «Центральный канал» генеральный директор Росатом Алексей Лихачев. «Это возможно объяснить, но это не надо принимать. С этим надо бороться и эти вопросы ставить», — сказал глава Росатома. Он отметил, что у него хорошие отношения с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. «Мы понимаем друг друга достаточно полно. Он объясняет, почему такую позицию занимает. Но мы посмотрим на это, будем наши вопросы ставить. И самое главное, чтобы не говорили чиновники МАГАТЭ, мы все равно донесем до мирового сообщества, до мировых лидеров реальное положение дел и то, что ВСУ поставили перед собой задачу, ну просто закошмарить энергодар», – подчеркнул Лихачев. Напомним, что 26 июня в штатном режиме прошла очередная смена экспертов МАГАТЭ. 4 специалиста, вошедшие в состав 35-й команды агентства, приступили к работе по наблюдению за состоянием эксплуатационной безопасности станции. В ДНР за минувшую неделю система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы предотвратили 112 террористических атак украинских боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе ОФСБ России по ДНР. В ночь на 22 июня в Донецке перехвачены и подавлены 5 тяжелых квадрокоптеров «Баба-Яга», которые противник пытался разместить на крыше жилого здания для дальнейшей их активации в дневное время и удара по мирному населению, сообщили в ведомстве. Под Донецком сбит ударный самолетный дрон FP-1, вооруженный осколочно-фугасной боеголовкой с общей массой взрывчатых веществ в 20 килограммов. Под Горловкой перехвачен ударный беспилотник, несший на борту осколочно-фугасный боезаряд. Все атаки были пресечены, после подавления взрывотехники успешно обезвредили и уничтожили боевые заряды сбитых дронов. Пострадавших среди мирного населения разрушений инфраструктуры нет, уточнили в пресс-службе регионального ОФСБ России.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Земляной Яр, Лосевка, Петроивановка и Казачья Лопань. Уничтожено свыше 290 боевиков, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады тероборони в районах населенных пунктов Нижняя Журовка, Подлиман Харьковской области и Щурово ДНР. На этом направлении противник потерял более 220 боевиков, 2 бронеавтомобиля, 17 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Из них 2 западного производства. Расчеты беспилотных систем 6-й общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили более 20 разведывательных дронов ВСУ в Харьковской области за неделю. Об этом ТАСС сообщил командир взвода охраны группировки войск с позывным «Зенит». Он отметил, что украинские разведывательные дроны летят на большой высоте. Для их поражения «Север» применяет стрелковое вооружение и специальные ударные БПЛА. Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская прокомментировала удар ВСУ по фельдшерскому пункту и автомобилю скорой помощи на освобожденной территории региона. На фоне громких заявлений Зеленского о стремлении к миру, вооруженные формирования Украины хладнокровно наносят прицельные удары по безоружным людям и гражданским объектам. И это не единичные случаи. В Харьковской области обстрелы автомобилей скорой помощи стали системой. Скорые едут оказывать помощь и попадают под огонь беспилотников. Это звенья одной цепи, демонстрирующие, что для киевского режима не существует границ дозволенного, отметила Колесник-Лавинская. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Точку наводки сбилось. Так как точка наводки сбилась, нам надо Бусолеву расчетом прийти, наводчик, я, и сориентировать орудие опять, чтобы оно смотрело в сторону противника, и потом уже корректировку вводить по координатам. Пришли, я поставил Бусоль сзади, миномет не видит, труба не дает, надо было переставить. Там двор, ну уже двора нет, там уже все так в ямах. И все, мы идем к забору, вот так становимся, Бусоль, все вижу, слышим, птичка, ну вроде наша, хорошо. Все начинаем, ну вот минута это прошла буквально. У меня на тот момент еще так лично скажу, сын родился, и мне вот-вот и в отпуск ехать по рождению, по семейке, уже все подписал комбат, ну то есть все хорошо. И все, мы ориентируем и услышим выход. И я смотрю на миномет, наводчик уже лежит под лафетом. Там лафет у нас такой маленький, у миномета. Поворачиваюсь, товарищ мой, старший разведчик, он уже тоже лежит. Я думаю, надо ложиться. Слышу, уже летит наша, придет. Все, ложимся, слышу свист, думаю, а ну ладно, рядом где-то упадет и побежим. Все, да. Весь свист пропадает. Я думаю, господи, неужели сына не увижу? Вот как? Ну, миномет, когда стреляет, если свист пропадает, значит, она четко рядом с тобой где-то упадет. И потом оно где-то вот так вот, в метрах пяти упало, глины закидало. Мы начинаем бежать. Товарищ мой, Ягель позывной, старший разведчик, он стоит, не знает, что эту Бусоль не брать. Я говорю, да оставь ее, там еще есть в подвале две. Все, добежали до ближайшего подвала, и все, и они начали по подвалу и по дому. Тогда два прямых попадания было по подвалу. Ну хорошо, что первый этаж, двухэтажный дом, и первый этаж еще был, вот они чисто первый этаж снесли. И били не по миномету, а именно где личный состав находится. Значит, птичкой подлетели, увидели.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: этому дому!
1: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков Зет». В Москве час дня.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной 4 десантно-штурмовых, 2 штурмовых бригад и 3 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Кривобокова, Романки, Широкая, Великомихайловка, Днепропетровской области, Малиновка, Васиновка и Любицкая Запорожской области. Противник потерял свыше 490 боевиков, боевую бронированную машину, 6 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Главной задачей российской армии является окончательное освобождение Донбасса и Новороссии. Войска выполнят все поставленные цели СВО. Об этом в интервью ВГТРК заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. «Мы не исключаем возможности попыток со стороны ВСУ, неожиданных, как считает противник, для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания или наших сил от решения главных задач – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии», – сказал глава государства. Он с иронией отреагировал на якобы успехи украинских войск и ставку Запада на победу киевского режима, посоветовав противникам России просто подождать, пока войска Российской Федерации выполняют поставленные задачи. «Наши войска будут делать свою работу, будут делать все для достижения целей специальной военной операции», – заключил Владимир Путин. Двойственную позицию МАГАТЭ по поводу ситуации на Запорожской АЭС можно понять, но нельзя принять. Об этом заявил в эфире передачи «Центральный канал» генеральный директор «Росатом» Алексей Лихачев. «Это возможно объяснить, но это не надо принимать. С этим надо бороться и эти вопросы ставить», — сказал глава «Росатома». Он отметил, что у него хорошие отношения с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. «Мы понимаем друг друга достаточно полно. Он объясняет, почему такую позицию занимает. Но мы посмотрим на это, будем наши вопросы ставить. И самое главное, чтобы не говорили чиновники МАГАТЭ, мы все равно донесем до мирового сообщества, до мировых лидеров реальное положение дел и то, что ВСУ поставили перед собой задачу, ну просто закошмарить Энергодар», — подчеркнул Лихачев. Напомним, что 26 июня в штатном режиме прошла очередная смена экспертов МАГАТЭ. 4 специалиста, вошедшие в состав 35-й команды агентства, приступили к работе по наблюдению за состоянием эксплуатационной безопасности станции. В ДНР за минувшую неделю система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы предотвратили 112 террористических атак украинских боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе ОФСБ России по ДНР. В ночь на 22 июня в Донецке перехвачены и подавлены 5 тяжелых квадрокоптеров «Баба-Яга», которые противник пытался разместить на крыше жилого здания для дальнейшей их активации в дневное время и удара по мирному населению, сообщили в ведомстве. Под Донецком сбит ударный самолетный дрон FP-1, вооруженный осколочно-фугасной боеголовкой с общей массой взрывчатых веществ в 20 килограммов. Под Горловкой перехвачен ударный беспилотник, несший на борту осколочно-фугасный боезаряд. Все атаки были пресечены после подавления взрывотехники успешно, обезвредили и уничтожили боевые заряды сбитых дронов. Пострадавших среди мирного населения разрушений инфраструктуры нет, уточнили в пресс-службе регионального ОФСБ России.
0: «За прадедов к победе». Радио «Харьков-Зет».

0: Радио «Харьков-Зет». Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Мобильные огневые группы, средства ПВО и РЭП отразили ночную атаку на инфраструктуру Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Он отметил, что уничтожены и нейтрализованы 38 украинских ударных беспилотников самолетного типа. Владимир Сальдо поблагодарил военных за профессиональную работу. Херсонская областная дума и законодательное собрание Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие межпарламентского взаимодействия и обмен опытом. Ленинградская область имеет серьезный управленческий и парламентский опыт. Для нас ценно практическое сотрудничество, обмен решениями и наработками, которые можно применить в Херсонской области, подчеркнул Владимир Сальдо. Народный фронт доставил полтонны гуманитарной помощи в Верхний Рогачевский округ. В состав груза вошли продукты питания и средства гигиены. Помощь адресована пожилым, детям, беременным и лежачим больным. К слову, в округе ежедневные обстрелы, проблемы со светом и водой, поэтому помощь особенно востребована. Спортсмены из Херсонской области завоевали золото на соревнованиях по гиревому спорту в Витебске. Среди победителей 8-летняя Анастасия Сигарева, Валерий Черепанов, Ярослав Сорока и 73-летний Николай Семенов. Он стал первым в мире, кто выполнил 29 подъемов с двумя 16-килограммовыми гирями за минуту. К слову, в турнире участвовали более 100 атлетов из России и Белоруссии. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Человек каждый разный, поэтому встречается противник и тот, который просто понимает, что он обречен, а встречается достойный противник, который пытается дать отпор, но, к их сожалению, у них это не получается. В городе находились точки, которые держали оборону противника. Они не ожидали, что мы тайно войдем и появимся ни из ниоткуда. И поэтому они не были к этому готовы. И активное именно сопротивление ВКонтакте от них не происходит. У них активное сопротивление идет именно с применением БПЛА. Естественно, эшелонированная, и, естественно, оборона у них, укрепления были серьезные. Но при всем при этом, все равно основную ставку они делают на БПЛА, а не на бойца. Наша сильная сторона – то, что мы русские. Дух – наша сильная сторона. И желание очистить от нечисти территории, которые изначально были нашими. Освободить людей, которые тоже изначально наши граждане. Своих мы не оставляем, своих мы не бросаем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 29 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 29 июня столбик термометра днем будет показывать 29 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 29 июня переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 31 градуса выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 17. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
2: Летний день, и вдруг, как в сказке, настоящий снегопад. И счастливая примета, так в народе говорят. Над приметой этой старой мы смеялись иногда. Мы смеялись и не знали, что нагрянет к нам беда.

А может ты, а может я. И смешно теперь, и грустно клятвы вспоминать твои. Вот и думаю я часто, может, не было любви.

Вспоминая снегопад, то, что было, к сожалению, возвратить уже нельзя. Лишь теперь мне стало ясно, что во всем

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средства противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стороне позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействия в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. «Запад вовлечен в этом смысле по полной», — сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водители, пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВФУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Донецке почтили память первого главы ДНР Александра Захарченко. Мероприятие прошло в Музее боевой и трудовой славы Союза ветеранов Афганистана и участников боевых действий Петровского района Донецка, Центра патриотического воспитания в школе номер 101. Участники посмотрели документальный фильм о первом главе республики, прочли посвященные ему стихи и возложили цветы к экспозиции, где представлены личные вещи Захарченко. Напомним, жизнь Александра Захарченко оборвалась в августе 2018 года в результате теракта, организованного Киевом. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Пискуновка и Малиновка ДНР. На этом направлении противник потерял более 210 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных пехотной десантно-штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты и 3 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой колодец, Грузская, Новогришино, Доброполье, Васильевка, ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Укронацисты потеряли свыше 320 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В Мариуполе пособник Киева хотел взорвать суд, он задержан ФСБ. Подозреваемый установил контакт с представителями спецслужб Киева и после этого изъял из ранее подготовленного тайника самодельное взрывное устройство. Фигурант должен был взорвать его в админздании одного из районных городских судов, однако был оперативно задержан сотрудниками ФСБ. Расследование продолжается. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Есть такое прекрасное русское выражение: слышащий да услышит, видящий да увидит. Тем, которым реально интересно, чтобы они поняли, что происходит, они, безусловно, услышат. А те, которые, как часто их называют, ястребы войны, им что говори, что не говори, они уже наточены на войну. Они уже наточены на войну. То есть их может убедить в обратном только сила, противоположная сила. Потому что наточенность на войну, снабжение там оружием, боеприпасами, там, серьезными ударными системами, они от этого не откажутся. Но все-таки я думаю, что для населения той же самой Америки, я думаю, что это будет очень важно услышать именно от человека, который имеет огромный опыт аналитической работы, огромный опыт общественной работы и огромный опыт донесения правды, истины, скорее всего, даже истины, чем правды. Вот. Поэтому я думаю, что многие услышат и многим будет полезно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 2 часа дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средства противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стране позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействии в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. «Запад вовлечен в этом смысле по полной», — сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водители и пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВФУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
1: Радио «Харьков-Зет» на патриотической волне.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Киевские боевики ударили по машине с продуктами в Запорожской области. Об этом пишет Запорожское агентство новостей. Как сообщили региональные власти, обстрел произошел в Каменке-Днепровской. Повреждения получил транспорт и магазин. Все подробности уточняются. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум и Разумовка Запорожской области. Уничтожено до 50 укронацистов, 7 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, 4 десантно-штурмовых бригад, 4 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял до 495 боевиков, боевую бронированную машину, 9 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийское орудие. Законодательное собрание Запорожской области готовит к запуску совет по работе с муниципальными образованиями. Об этом сообщил спикер парламента Виктор Емельяненко. Он выразил уверенность, что таким образом Заксобрание сможет помогать местным советам депутатов решать сложные вопросы. В соответствии с проектом положения в совет войдут представители муниципальных образований, которые настроены продуктивно работать и предлагать свои законодательные инициативы. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
2: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: назначили или попросили, чтобы он был послом доброй воли, допустим, там, Организации Объединенной Нации там, или какой-то другой организации. Самая главная задача – доносить правду до тех руководителей, которые попросили или назначили человека послом доброй воли. Правильно? Вот в данном случае мне кажется, что он подходит именно, или подошел бы, я не знаю, там, это решение же не мы принимаем правильно, но подошел бы в той части, что он доводит правду до людей, до американцев, до европейцев, не ощущается определенной наигранности. Это он делает искренне, и это видно, что он искренне это делает. И я поэтому подчеркнул, я говорю, вам бы быть послом доброй воли, чтобы доводить до людей всю ту правду, которая есть, до тех людей, которые принимают решения в любом случае.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами Софья Колесникова. Подробнее о метеоситуации 29 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 29 июня столбик термометра днем будет показывать 29 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 29 июня переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 31 градуса выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 17. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
2: А как известно, мы народ горячий. И не выносим нежностей телячьих. А любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей,
3: любим бить людей.
2: И бить поглуше.

покойники. А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

0: Новости на радио «Харьков-З».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной 4 десантно-штурмовых, 2 штурмовых бригад и 3 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Кривобокова, Романки, Широкая, Великомихайловка Днепропетровской области, Малиновка, Васиновка, Любицкая Запорожской области. Противник потерял свыше 490 боевиков, боевую бронированную машину, 6 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Главной задачей российской армии является окончательное освобождение Донбасса и Новороссии. Войска выполнят все поставленные цели СВО. Об этом в интервью ВГТРК заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. «Мы не исключаем возможности попыток со стороны ВСУ, неожиданных, как считает противник, для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания или наших сил от решения главных задач – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии», – сказал глава государства. Он с иронией отреагировал на якобы успехи украинских войск и ставку Запада на победу киевского режима, посоветовав противникам России просто подождать, пока войска Российской Федерации выполняют поставленные задачи. «Наши войска будут делать свою работу, будут делать все для достижения целей специалистов военной операции», заключил Владимир Путин. Двойственную позицию МАГАТЭ по поводу ситуации на Запорожской АЭС можно понять, но нельзя принять. Об этом заявил в эфире передачи «Центральный канал» генеральный директор «Росатом» Алексей Лихачев. «Это возможно объяснить, но это не надо принимать. С этим надо бороться и эти вопросы ставить», — сказал глава «Росатома». Он отметил, что у него хорошие отношения с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. «Мы понимаем друг друга достаточно полно. Он объясняет, почему такую позицию занимает. Но мы посмотрим на это, будем наши вопросы ставить. И самое главное, чтобы не говорили чиновники МАГАТЭ, мы все равно донесем до мирового сообщества, до мировых лидеров реальное положение дел и то, что ВСУ поставили перед собой задачу, ну просто закошмарить Энергодар», — подчеркнул Лихачев. Напомним, что 26 июня в штатном режиме прошла очередная смена экспертов МАГАТЭ. 4 специалиста, вошедшие в состав 35-й команды агентства, приступили к работе по наблюдению за состоянием эксплуатационной безопасности станции. В ДНР за минувшую неделю система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы предотвратили 112 террористических атак украинских боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе ОФСБ России по ДНР. В ночь на 22 июня в Донецке перехвачены и подавлены 5 тяжелых квадрокоптеров «Баба-Яга», которые противник пытался разместить на крыше жилого здания для дальнейшей их активации в дневное время и удара по мирному населению, сообщили в ведомстве. Под Донецком сбит ударный самолетный дрон FP-1, вооруженный осколочно-фугасной боеголовкой с общей массой взрывчатых веществ в 20 килограммов. Под Горловкой перехвачен ударный беспилотник, несший на борту осколочно-фугасный боезаряд. Все атаки были пресечены после подавления взрывотехники успешно, обезвредили и уничтожили боевые заряды сбитых дронов. Пострадавших среди мирного населения и разрушений инфраструктуры нет, уточнили в пресс-службе регионального ОФСБ России.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Три человека пострадали при атаке украинского беспилотника по припаркованным автомобилям в Лисичанске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛНР. Беспилотный летательный аппарат нанес удар по припаркованным гражданским легковым автомобилям. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате произошедшего одно транспортное средство уничтожено огнем, еще одно повреждено. Кроме того, к сожалению, на месте происшествия пострадали три человека, говорится в сообщении. Глава республики Леонид Пасечник присвоил звание Героя ЛНР двум священнослужителям Русской Православной Церкви. Высшей награды удостоены протоиерей Андрей Павленко и иерей Владислав Сулейманов. Это люди исключительной веры, мужества и духовной силы. В мирное время они созидали, восстанавливая святыни, а в годы военных испытаний делом доказали, что готовы стоять за Родину до конца, отметил Пасечник. Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР уже подключило более 550 домовладений к сетевому природному газу, сообщила пресс-служба ведомства. В 2026 году региональной программой газификации запланировано подключение к сетевому природному газу 811 домовладений, расположенных в 10 муниципалитетах ЛНР. По итогам первого полугодия уже выполнено 557 подключений, еще 143 договора находятся на различных этапах реализации. Работа ведется в плановом режиме, говорится в сообщении. Строители завершают реконструкцию сквера Славы в станице Луганской в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Во время ремонта была уложена новая тротуарная плитка, установлены скамейки и урны. Кроме того, строители обновили звезду Стеллу в честь героев Великой Отечественной войны. Работы планируется полностью завершить в начале июля. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: У людей навык, конечно, хватает без того, но сейчас война такая, что все равно постоянно надо совершенствоваться. И поэтому мы профилировались более до этого на продвижении по полям, по лесам. И перед тем, как заходить в город, а мы знали, что мы в него войдем, Константиновка будет наша, поэтому мы людей перепрофилировали на другое направление, то есть на городское, и, естественно, проводили обучение. В городе, наоборот, намного проще работать, чем на подступах было. В городе, естественно, и застройки, то есть укрытия есть. Противник высовываться боится, потому что как активно работает их БПЛА, так же активно и наша БПЛА работает, сопровождает, мониторит и в случае выявления противника старается уничтожить всеми силами БПЛА и артиллерией. И уже если вдруг выковырять не можем противника, засел плотно, тогда штурмовая двойка, ТМК в помощь, и ребята работают.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: А мы с тобой, брат, из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. 4 года.

пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой.

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним?

0: В Москве 3 часа дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средства противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стороне позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействии в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. «Запад вовлечен в этом смысле по полной», — сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водители, пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВСУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Земляной Яр, Лосевка, Петроивановка и Казачья Лопань. Уничтожено свыше 290 боевиков, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Нижняя Журовка, Подлиман Харьковской области и Щурово ДНР. На этом направлении противник потерял более 220 боевиков, 2 бронеавтомобиля, 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии. Из них 2 западного производства. Расчеты беспилотных систем 6-й общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили более 20 разведывательных дронов ВСУ в Харьковской области за неделю. Об этом ТАСС сообщил командир взвода охраны группировки войск с позывным «Зенит». Он отметил, что украинские разведывательные дроны летят на большой высоте. Для их поражения «Север» применяет стрелковое вооружение и специальные ударные БПЛА. Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская прокомментировала удар ВСУ по фельдшерскому пункту и автомобилю скорой помощи на освобожденной территории региона. На фоне громких заявлений Зеленского о стремлении к миру, вооруженные формирования Украины хладнокровно наносят прицельные удары по безоружным людям и гражданским объектам. И это не единичные случаи. В Харьковской области обстрелы автомобилей скорой помощи стали системой. Скорые едут оказывать помощь и попадают под огонь беспилотников. Это звенья одной цепи, демонстрирующие, что для киевского режима не существует границ дозволенного, отметила Колесник-Лавинская. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: У нас в разведывательных подразделениях есть подразделения БПЛА, которые ведут разведку с воздуха, и подразделения разведчиков, которые выполняют специальные задачи в виде налетов, засад, организации для взятия пленных, образцов вооружения, военной техники. Стараемся работать так, чтобы нас незаметно было. Я сколько общался с пленными, почему они не сдаются в плен? Они готовы бы сдаться в плен, но они знают, и их предупреждают, заранее инструктируют, что попробуйте сдаться, как бы, ну, своих убьют, вот, уничтожат. Но это в основном те люди, которых в самый период и отправляют, ловят на улицах. Почти 100%. Это мобилизованные, как они говорят, бусифицированный личный состав. Несмотря на непростую обстановку, разведывательные подразделения, как выполняли задачи, выполняют и будут выполнять задачи свои поставленные. И ничто нас не остановит.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

Я где-то под Волновахой, ты в Грузии слышал, живешь. Я где-то

у моря посмотришь закат. А я увернулся от пули, распять и я.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 29 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 29 июня столбик термометра днем будет показывать 29 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 29 июня переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 31 градуса выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 17. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стране позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействию в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. «Запад вовлечен в этом смысле по полной», — сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водители, пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВФУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Мобильные огневые группы, средства ПВО и РЭП отразили ночную атаку на инфраструктуру Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Он отметил, что уничтожены и нейтрализованы 38 украинских ударных беспилотников самолетного типа. Владимир Сальдо поблагодарил военных за профессиональную работу. Херсонская областная дума и законодательное собрание Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие межпарламентского взаимодействия и обмен опытом. Ленинградская область имеет серьезный управленческий и парламентский опыт. Для нас ценно практическое сотрудничество, обмен решениями и наработками, которые можно применить в Херсонской области, подчеркнул Владимир Сальдо. Народный фронт доставил полтонны гуманитарной помощи в Верхний Рогачевский округ. В состав груза вошли продукты питания и средства гигиены. Помощь адресована пожилым, детям, беременным и лежачим больным. К слову, в округе ежедневные обстрелы, проблемы со светом и водой, поэтому помощь особенно востребована. Спортсмены из Херсонской области завоевали золото на соревнованиях по гиревому спорту в Витебске. Среди победителей 8-летняя Анастасия Сигарева, Валерий Черепанов, Ярослав Сорока и 73-летний Николай Семенов. Он стал первым в мире, кто выполнил 29 подъемов с двумя 16-килограммовыми гирями за минуту. К слову, в турнире участвовали более 100 атлетов из России и Белоруссии. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы спим очень чутко, мы спим на радейке. И я прислушиваюсь к каждому шороху и каждый приказ командира. Естественно, ты уши настораживаешь и слушаешь, не дай бог там что-то у ребят, и ты готова. Даже ночью ты не спишь, ты вот в этом состоянии. Но для меня, наверное, это как для суточной медицинской сестры реанимации, это нормально, потому что ты работала в этом, ты имеешь навык. Но когда ты в этом долго, тебе же невозможно домой уйти через сутки, да? Mm-hmm. А здесь ты постоянно находишься 24/7. И во сколько бы к тебе ни пришел ребенок, да, ты ему всегда, что у тебя, как у тебя, пойдем, я тебе сейчас все дам, все сделаю, все. Все они чьи-то дети, у них у каждого есть мамка, у каждого есть жена, и, естественно, они для меня кто? У меня сыну 35, ребят, кто они для меня? Конечно, дети. Поэтому любой, кто даже возрастной, ко мне подходит, я, естественно, говорю, да, детка, я тебя внимательно слушаю, как у тебя, что у тебя, как ты у меня. Ну, то есть, это профессионально.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 4 часа вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной 4 десантно-штурмовых, 2 штурмовых бригад и 3 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Кривобокова, Романки, Широкая, Великомихайловка, Днепропетровской области, Малиновка, Васиновка и Любицкая Запорожской области. Противник потерял свыше 490 боевиков, боевую бронированную машину, 6 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Главной задачей российской армии является окончательное освобождение Донбасса и Новороссии. Войска выполнят все поставленные цели СВО. Об этом в интервью ВГТРК заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. «Мы не исключаем возможности попыток со стороны ВСУ, неожиданных, как считает противник, для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания или наших сил от решения главных задач – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии», – сказал глава государства. Он с иронией отреагировал на якобы успехи украинских войск и ставку Запада на победу киевского режима, посоветовав противникам России просто подождать, пока войска Российской Федерации выполняют поставленные задачи. «Наши войска будут делать свою работу, будут делать все для достижения целей специальной военной операции», – заключил Владимир Путин. Двойственную позицию МАГАТЭ по поводу ситуации на Запорожской АЭС можно понять, но нельзя принять. Об этом заявил в эфире передачи «Центральный канал» генеральный директор «Росатом» Алексей Лихачев. «Это возможно объяснить, но это не надо принимать. С этим надо бороться и эти вопросы ставить», — сказал глава «Росатома». Он отметил, что у него хорошие отношения с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. «Мы понимаем друг друга достаточно полно. Он объясняет, почему такую позицию занимает. Но мы посмотрим на это, будем наши вопросы ставить. И самое главное, чтобы не говорили чиновники МАГАТЭ, мы все равно донесем до мирового сообщества, до мировых лидеров реальное положение дел и то, что ВСУ поставили перед собой задачу, ну просто закошмарить Энергодар», — подчеркнул Лихачев. Напомним, что 26 июня в штатном режиме прошла очередная смена экспертов МАГАТЭ. 4 специалиста, вошедшие в состав 35-й команды агентства, приступили к работе по наблюдению за состоянием эксплуатационной безопасности станции. В ДНР за минувшую неделю система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы предотвратили 112 террористических атак украинских боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе ОФСБ России по ДНР. В ночь на 22 июня в Донецке перехвачены и подавлены 5 тяжелых квадрокоптеров «Баба-Яга», которые противник пытался разместить на крыше жилого здания для дальнейшей их активации в дневное время и удара по мирному населению, сообщили в ведомстве. Под Донецком сбит ударный самолетный дрон FP-1, вооруженный осколочно-фугасной боеголовкой с общей массой взрывчатых веществ в 20 килограммов. Под Горловкой перехвачен ударный беспилотник, несший на борту осколочно-фугасный боезаряд. Все атаки были пресечены после подавления взрывотехники успешно, обезвредили и уничтожили боевые заряды сбитых дронов. Пострадавших среди мирного населения разрушений инфраструктуры нет, уточнили в пресс-службе регионального ОФСБ России.
0: «За прадедов к победе». Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Донецке почтили память первого главы ДНР Александра Захарченко. Мероприятие прошло в Музее боевой и трудовой славы Союза ветеранов Афганистана и участников боевых действий Петровского района Донецка, Центра патриотического воспитания в школе номер 101. Участники посмотрели документальный фильм о первом главе республики, прочли посвященные ему стихи и возложили цветы к экспозиции, где представлены личные вещи Захарченко. Напомним, жизнь Александра Захарченко оборвалась в августе 2018 года в результате теракта, организованного Киевом. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Пискуновка и Малиновка ДНР. На этом направлении противник потерял более 210 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных пехотной десантно-штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты и 3 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой колодец, Грузская, Новогришино, Доброполье, Васильевка, ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Укрнацисты потеряли свыше 320 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В Мариуполе пособник Киева хотел взорвать суд, он задержан ФСБ. Подозреваемый установил контакт с представителями спецслужб Киева и после этого изъял из ранее подготовленного тайника самодельное взрывное устройство. Фигурант должен был взорвать его в админздании одного из районных городских судов, однако был оперативно задержан сотрудниками ФСБ. Расследование продолжается. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: У меня в руках дрон FPV. Дрон оборудован сбросом, системой сбросов. Подключается шашка. Дрон по заявленным ТТХ под нагрузкой 3 килограмма может с собой груза вести при полете. Дальность полета в условиях РЭП 15-17 километров. То есть с одной точки со системой наземной станции может летать 17 километров. До точки долетает и сбрасывает, соответственно. На самой шашке подкрепляем спичку электро. Эта электроспичка подсоединяется сюда, к плате. То есть через программное обеспечение, то есть программируем через кнопочку, то есть он долетает по кнопке, он сбрасывает. Есть приказ, выезжаем на позицию, оборудование раскрываем и начинаем свою работу.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 29 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 29 июня столбик термометра днем будет показывать 29 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 29 июня переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 31 градуса выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 17. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

но наши казаки. Коней ведет шашком, видит девушка с ложком, и с косою под пилоткой на углу стоит.

по Берлину наши казаки. Держать он был бы рад, но поймал сердитый взгляд. Ну, корысью с неохотой крикнул на скаку. Лихо конница прошла, а девчина расцвела. Нежный взор не по уставу дарит казаку. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки.

ходит мир второй, про любовь свою девчине распевает так. Хоть далеко тихий дом, хоть далеко милый дом, но землячку и в Берлине повстречал казак. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средства противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стороне позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействии в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. «Запад вовлечен в этом смысле по полной», — сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водители, пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВФУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Киевские боевики ударили по машине с продуктами в Запорожской области. Об этом пишет Запорожское агентство новостей. Как сообщили региональные власти, обстрел произошел в Каменке-Днепровской. Повреждения получил транспорт и магазин. Все подробности уточняются. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум и Разумовка Запорожской области. Уничтожено до 50 укронацистов, 7 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял до 495 боевиков, боевую бронированную машину, 9 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийское орудие. Законодательное собрание Запорожской области готовит к запуску совет по работе с муниципальными образованиями. Об этом сообщил спикер парламента Виктор Емельяненко. Он выразил уверенность, что таким образом Заксобрание сможет помогать местным советам депутатов решать сложные вопросы. В соответствии с проектом положения в совет войдут представители муниципальных образований, которые настроены продуктивно работать и предлагать свои законодательные инициативы. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы закрепились на окраинах, и, соответственно, уже по самому городу намного проще перемещаться нашему личному составу. Таким условиям все равно нужно подготавливаться заранее. Конечно, была подготовка, конечно, обучали людей в работе в городских условиях, потому что это совсем другая специфика, нежели в мелких поселениях, скажем так, поселках.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. В Москве 5 часов вечера. Новости на радио Харьков-З.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных егерской штурмовой бригад двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения «Азов», запрещенная в России группировка, и шести бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Новоподгородная, Чугуева, Ивановка, Межевая, Днепропетровской области, Ленина, Кучеровьяр, Доброполье, Грузская, Сергеевка, Матя, и светлое ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 боевиков, боевая бронированная машина, три автомобиля, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы. Украина предложила России ограничить боевые действия четырьмя регионами Донбасса и Новороссии, прекратить удары вглубь территории, но Москва не намерена спасать киевский режим. Об этом в интервью в ВГТРК заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Контакты есть, они налажены по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Есть новые предложения. Некоторые из них я готов назвать. Например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон. Еще одно предложение – ограничить боевые действия только четырьмя территориями, рассказал Владимир Путин. Он обратил внимание, что идея прекратить боевые действия во всех областях, кроме Донбасса и Новороссии, ограничить дальнобойные удары очень выгодно для ВСУ, поскольку это позволит им перебросить войска в четыре региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят действительно к серьезным последствиям, подчеркнул президент России. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили 200 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи в период с 20 часов 28 июня до 7 утра 29 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Военнослужащий одной из застав Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи на южном направлении в рамках специальной военной операции, предотвратили массовый пролет вражеских беспилотников вглубь территории страны. Об этом сообщает пресс. Украины предприняли попытку нанести удар с использованием беспилотников самолетного типа «Бегемот», «Лютый» и «ФП-1». Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия и спаренных зенитных установок росгвардейцы уничтожили 17 аппаратов за полчаса налета. Жертв разрушений не допущено, добавили в пресс-службе Росгвардии.
0: Радио «Харьков-З» на патриотической волне.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Три человека пострадали при атаке украинского беспилотника по припаркованным автомобилям в Лисичанске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛНР. Беспилотный летательный аппарат нанес удар по припаркованным гражданским легковым автомобилям. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате произошедшего одно транспортное средство уничтожено огнем, еще одно повреждено. Кроме того, к сожалению, на месте происшествия пострадали три человека, говорится в сообщении. Глава республики Леонид Пасечник присвоил звание Героя ЛНР двум священнослужителям Русской Православной Церкви. Высшей награды удостоены протоиерей Андрей Павленко и иерей Владислав Сулейманов. Это люди исключительной веры, мужества и духовной силы. В мирное время они созидали, восстанавливая святыни, а в годы военных испытаний делом доказали, что готовы стоять за Родину до конца, отметил Пасечник. Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР уже подключило более 550 домовладений к сетевому природному газу, сообщила пресс-служба ведомства. В 2026 году региональной программой газификации запланировано подключение к сетевому природному газу 811 домовладений, расположенных в 10 муниципалитетах ЛНР. По итогам первого полугодия уже выполнено 557 подключений, еще 143 договора находятся на различных этапах реализации. Работа ведется в плановом режиме, говорится в сообщении. Строители завершают реконструкцию сквера Славы в станице Луганской в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Во время ремонта была уложена новая тротуарная плитка, установлены скамейки и урны. Кроме того, строители обновили звезду Стеллу в честь героев Великой Отечественной войны. Работы планируется полностью завершить в начале июля. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Укрепление, пятиэтажки, большие строения. Противник в основном прячется в подвалах, но подвалы закрыты. Подвалы у данных строений закрыты, очень мало окон, поэтому немного сложнее. Все силами, в основном все силами происходит личного состава. Если где-то в поле или в частном секторе, там можно более детально поработать артиллерией, можно поработать беспилотными системами. Но такой застройки уже решает человеческий фактор. Очень большую часть решает. ТМ-ками пользуемся прям очень сильно. Это, так сказать, очень хороший друг нашего штурмовика. Пару ТМ-ок, если даже противник не погибает, то находиться больше он там не желает. Встретиться снова с ТМ-кой – это не очень приятное ощущение.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

опять вызывает огонь на себя. Весь на вылет простреленный город. Каждый миг, каждый час.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 29 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее-Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных егерской штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения «Азов», запрещенная в России группировка, и шести бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Новоподгородная, Чугуева, Ивановка, Межевая, Днепропетровской области, Ленина, Кучеровьяр, Доброполье, Грузская, Сергеевка, Тяшево и Светлое ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 боевиков, боевая бронированная машина, 3 автомобиля, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы. Украина предложила России ограничить боевые действия четырьмя регионами Донбасса и Новороссии, прекратить удары вглубь территории, но Москва не намерена спасать киевский режим. Об этом в интервью в ВГТРК заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Контакты есть, они налажены по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Есть новые предложения. Некоторые из них я готов назвать. Например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон. Еще одно предложение – ограничить боевые действия только четырьмя территориями, рассказал Владимир Путин. Он обратил внимание, что идея прекратить боевые действия во всех областях, кроме Донбасса и Новороссии, ограничить дальнобойные удары очень выгодно для ВСУ, поскольку это позволит им перебросить войска в четыре региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят действительно к серьезным последствиям, подчеркнул президент России. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили 200 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи в период с 20 часов

часов 28 июня до 7 утра 29 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Военнослужащие одной из застав Росгвардии, выполняющие служебные боевые задачи на южном направлении в рамках специальной военной операции, предотвратили массовый пролет вражеских беспилотников вглубь территории страны. Об этом сообщает пресс. Украины предприняли попытку нанести удар с использованием беспилотников самолетного типа «Бегемот» «Лютый» FP-1. Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия и спаренных зенитных установок росгвардейцы уничтожили 17 аппаратов за полчаса налета. Жертв разрушений не допущено, добавили в пресс-службе Росгвардии.

таким коротким будет, от рука пожатия до переплетения судеб. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем снипет.

настроение со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист, вся страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием и статус моего сердца.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Земляной Яр, Лосевка, Петроивановка и Казачья Лопань. Уничтожено свыше 290 боевиков, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады тероборони в районах населенных пунктов Нижняя Журовка, Подлиман Харьковской области и Щурово ДНР. На этом направлении противник потерял более 220 боевиков, 2 бронеавтомобиля, 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии. Из них 2 западного производства. Расчеты беспилотных систем 6-й общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили более 20 разведывательных дронов ВСУ в Харьковской области за неделю. Об этом ТАСС сообщил командир взвода охраны группировки войск с позывным «Зенит». Он отметил, что украинские разведывательные дроны летят на большой высоте. Для их поражения «Север» применяет стрелковое вооружение и специальные ударные БПЛА. Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская прокомментировала удар ВСУ по фельдшерскому пункту и автомобилю скорой помощи на освобожденной территории региона. На фоне громких заявлений Зеленского о стремлении к миру вооруженные формирования Украины хладнокровно наносят прицельные удары по безоружным людям и гражданским объектам. И это не единичные случаи. В Харьковской области обстрелы автомобилей скорой помощи стали системой. Скорые едут оказывать помощь и попадают под огонь беспилотников. Это звенья одной цепи, демонстрирующие, что для киевского режима не существует границ дозволенного, отметила Колесник-Лавинская. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Учился я в колледже Республики Башкортостан города Стерлитамак. Доучился до третьего, взял академический отпуск и подписал контракт с Минобороны. Каждый день на связи. Отец всегда пишет мне, что я его герой. Присылает фотографии. Я присылаю свои фотографии. Всегда каждый день интересуется, как у меня дела, что я ел, что я кушал. А кормят здесь отлично, все хорошо. То есть все хватает. Первое, самое важное – это теория. Теория – это всегда на первом месте. То есть 80% теории и 20% – это полет. И с чего мы начинали – это части дрона, потом какие антенны используем, какие передатчики, какие пропеллеры, какие рамы, какие АКБ используются. В общем, всю базу, какие прошивки мы делаем, какие программы для этого используем. То есть там очень много, что нужно запоминать, как учить.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы. В Москве 6 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных егерской штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения «Азов», запрещенной в России группировка, и шести бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Новоподгородная, Чугуева, Ивановка, Межевая, Днепропетровской области, Ленина, Кучеровьяр, Доброполье, Грузская, Сергеевка, Матя, Дашево и Светлое ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 боевиков, боевая бронированная машина, три автомобиля, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы. Украина предложила России ограничить боевые действия четырьмя регионами Донбасса и Новороссии, прекратить удары вглубь территории, но Москва не намерена спасать киевский режим. Об этом в интервью в ВГТРК заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Контакты есть, они налажены по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Есть новые предложения. Некоторые из них я готов назвать. Например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон. Еще одно предложение – ограничить боевые действия только четырьмя территориями, рассказал Владимир Путин. Он обратил внимание, что идея прекратить боевые действия во всех областях, кроме Донбасса и Новороссии, ограничить дальнобойные удары очень выгодно для ВСУ, поскольку это позволит им перебросить войска в четыре региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят действительно к серьезным последствиям, подчеркнул президент России. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили 200 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи в период с 20 часов 28 июня до 7 утра 29 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Военнослужащий одной из застав Росгвардии, выполняющие служебные боевые задачи на южном направлении в рамках специальной военной операции, предотвратили массовый пролет вражеских беспилотников вглубь территории страны. Об этом сообщает пресс. Украины предприняли попытку нанести удар с использованием беспилотников самолетного типа «Бегемот», «Лютый» и «ФП-1». Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия и спаренных зенитных установок росгвардейцы уничтожили 17 аппаратов за полчаса налета. Жертв разрушений не допущено, добавили в пресс-службе Росгвардии.
0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: Радио «Харьков-Зет». Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Мобильные огневые группы, средства ПВО и РЭП отразили ночную атаку на инфраструктуру Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Он отметил, что уничтожены и нейтрализованы 38 украинских ударных беспилотников самолетного типа. Владимир Сальдо поблагодарил военных за профессиональную работу. Херсонская областная дума и законодательное собрание Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие межпарламентского взаимодействия и обмен опытом. Ленинградская область имеет серьезный управленческий и парламентский опыт. Для нас ценно практическое сотрудничество, обмен решениями и наработками, которые можно применить в Херсонской области, подчеркнул Владимир Сальдо. Народный фронт доставил полтонны гуманитарной помощи в Верхний Рогачикский округ. В состав груза вошли продукты питания и средства гигиены. Помощь адресована пожилым, детям, беременным и лежачим больным. К слову, в округе ежедневные обстрелы и проблемы со светом и водой, поэтому помощь особенно востребована. Спортсмены из Херсонской области завоевали золото на соревнованиях по гиревому спорту в Витебске. Среди победителей 8-летняя Анастасия Сигарева, Валерий Черепанов, Ярослав Сорока и 73-летний Николай Семенов. Он стал первым в мире, кто выполнил 29 подъемов с двумя 16-килограммовыми гирями за минуту. К слову, в турнире участвовали более 100 атлетов из России и Белоруссии. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Если мы что-нибудь обнаружаем, сразу входим в взаимодействие с другой нашей ударной ротой, сразу же цель уничтожена. Ночью в основном это объективный контроль, работа артиллерии по ангарам, пунктам управления БПЛА противника. Буквально вот сегодня утром была успешно выполнена задача взаимодействия с артиллерией, уничтожили пункт управления БПЛА противника.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 29 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 29 июня столбик термометра днем будет показывать 29 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 29 июня переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 31 градуса выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 17. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, с майским утром, с тихим садом, с гибкою рябиною, с вишней.

свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как это все случилось?

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных егерской штурмовой бригад двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения «Азов», запрещенная в России группировка, и шести бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Новоподгородная, Чугуева, Ивановка, Межевая, Днепропетровской области, Ленина, Кучеровьяр, Доброполье, Грузская, Сергеевка, Матя, Яшево и Светлое ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 боевиков, боевая бронированная машина, три автомобиля, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы. Украина предложила России ограничить боевые действия четырьмя регионами Донбасса и Новороссии, прекратить удары вглубь территории, но Москва не намерена спасать киевский режим. Об этом в интервью в ВГТРК заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Контакты есть, они налажены по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Есть новые предложения. Некоторые из них я готов назвать. Например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон. Еще одно предложение – ограничить боевые действия только четырьмя территориями, рассказал Владимир Путин. Он обратил внимание, что идея прекратить боевые действия во всех областях, кроме Донбасса и Новороссии, ограничить дальнобойные удары очень выгодно для ВСУ, поскольку это позволит им перебросить войска в четыре региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят действительно к серьезным последствиям, подчеркнул президент России. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили 200 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи в период с 20 часов 28 июня до 7 утра 29 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Военнослужащие одной из застав Росгвардии, выполняющие служебные боевые задачи на южном направлении в рамках специальной военной операции, предотвратили массовый пролет вражеских беспилотников вглубь территории страны. Об этом сообщает пресс Украины. Предприняли попытку нанести удар с использованием беспилотников самолетного типа «Бегемот» «Лютый» FP-1. Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия и спаренных зенитных установок росгвардейцы уничтожили 17 аппаратов за полчаса налета. Жертв разрушений не допущено, добавили в пресс-службе Росгвардии.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. В Донецке почтили память первого главы ДНР Александра Захарченко. Мероприятие прошло в Музее боевой и трудовой славы Союза ветеранов Афганистана и участников боевых действий Петровского района Донецка, Центра патриотического воспитания в школе номер 101. Участники посмотрели документальный фильм о первом главе республики, прочли посвященные ему стихи и возложили цветы к экспозиции, где представлены личные вещи Захарченко. Напомним, жизнь Александра Захарченко оборвалась в августе 2018 года в результате теракта, организованного Киевом. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Пискуновка и Малиновка ДНР. На этом направлении противник потерял более 210 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных пехотной десантно-штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты и 3 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой колодец, Грузская, Новогришино, Доброполье, Васильевка ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Укрнацисты потеряли свыше 320 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В Мариуполе пособник Киева хотел взорвать суд, он задержан ФСБ. Подозреваемый установил контакт с представителями спецслужб Киева и после этого изъял из ранее подготовленного тайника самодельное взрывное устройство. Фигурант должен был взорвать его в админздании одного из районных городских судов, однако был оперативно задержан сотрудниками ФСБ. Расследование продолжается. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мужицы эвакуировали двух дедушек, одну бабушку. Со второй мужицы. С первой мужицы одного деда, другую бабулю. Кульбак. Две бабули эвакуировали. Ну, кто не хочет под эвакуацию, тем помогаем. Основной провизией. Ну и так, хлебом, не хлебом, бензином. Все, что есть, все несем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Вспоминаю то время, и слезы из глаз по седой бороде потекли. Я хочу, чтобы мирное время для вас стало ценностью жизни других.

на поле слегли. Фронтовые воюют, стреляют, пулеметчики пули строчат.

0: Выйду в поле и вспомню те годы, когда я был еще молодым. Это вовсе не воля природы. Слава Богу, остался живым.
1: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков Зет». В Москве 7 часов вечера. Новости на радио «Харьков Зет».
2: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных егерской штурмовой бригад двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения «Азов», запрещенная в России группировка, и шести бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Новоподгородная, Чугуева, Ивановка, Межевая, Днепропетровской области, Ленина, Кучеровьяр, Доброполье, Грузская, Сергеевка, Матя, и светлая ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 боевиков, боевая бронированная машина, три автомобиля, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы. Украина предложила России ограничить боевые действия четырьмя регионами Донбасса и Новороссии, прекратить удары вглубь территории, но Москва не намерена спасать киевский режим. Об этом в интервью в ВГТРК заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Контакты есть, они налажены по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Есть новые предложения. Некоторые из них я готов назвать. Например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон. Еще одно предложение – ограничить боевые действия только четырьмя территориями, рассказал Владимир Путин. Он обратил внимание, что идея прекратить боевые действия во всех областях, кроме Донбасса и Новороссии, ограничить дальнобойные удары очень выгодно для ВСУ, поскольку это позволит им перебросить войска в четыре региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят действительно к серьезным последствиям, подчеркнул президент России. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили 200 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи в период с 20 часов 28 июня до 7 утра 29 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Военнослужащие одной из застав Росгвардии, выполняющие служебные боевые задачи на южном направлении в рамках специальной военной операции, предотвратили массовый пролет вражеских беспилотников. Вглубь территории страны, об этом сообщает пресс Украины, предприняли попытку нанести удар с использованием беспилотников самолетного типа «Бегемот», «Лютый» и «ФП-1». Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия и спаренных зенитных установок, росгвардейцы уничтожили 17 аппаратов за полчаса налета. Жертв разрушений не допущено, добавили в пресс-службе Росгвардии.
1: За прадедов к победе. Радио «Харьков Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Коль. Киевские боевики ударили по машине с продуктами в Запорожской области. Об этом пишет Запорожское агентство новостей. Как сообщили региональные власти, обстрел произошел в Каменке-Днепровской. Повреждения получил транспорт и магазин. Все подробности уточняются. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум и Разумовка Запорожской области. Уничтожено до 50 укрнацистов, 7 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял до 495 боевиков, боевую бронированную машину, 9 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийское орудие. Законодательное собрание Запорожской области готовит к запуску совет по работе с муниципальными образованиями. Об этом сообщил спикер парламента Виктор Емельяненко. Он выразил уверенность, что таким образом Заксобрание сможет помогать местным советам депутатов решать сложные вопросы. В соответствии с проектом положения в совет войдут представители муниципальных образований, которые настроены продуктивно работать и предлагать свои законодательные инициативы. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Множество военнослужащих Украины, они остались среди города, помощи у них не будет, потому что они уже все в окружении. Сейчас только идет наращивание наших сил и зачистка местности. Им выходить уже некуда. При откате военнослужащих они в основном погибают, потому что контроль круглосуточный в Константиновке. Мы наблюдаем все подходы, все выходы. Если кто-то желает сдаваться в плен, соответственно, мы идем навстречу, этих людей у себя оставляем, кормим их и поим. Те, кто не желает, те, кто пытается убежать, те, кто пытается сопротивляться, соответственно, ждет не очень приятная участь.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами Софья Колесникова. Подробнее о метеоситуации 29 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 27 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода. Температура днем плюс 28 градусов, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 29 июня столбик термометра днем будет показывать 29 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ночью температура опустится до плюс 15. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода. Максимальная температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 29 июня переменная облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средства противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стороне позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействия в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. «Запад вовлечен в этом смысле по полной», — сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водители, пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВФУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Три человека пострадали при атаке украинского беспилотника по припаркованным автомобилям в Лисичанске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛНР. Беспилотный летательный аппарат нанес удар по припаркованным гражданским легковым автомобилям. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате произошедшего одно транспортное средство уничтожено огнем, еще одно повреждено. Кроме того, к сожалению, на месте происшествия пострадали три человека, говорится в сообщении. Глава республики Леонид Пасечник присвоил звание Героя ЛНР двум священнослужителям Русской Православной Церкви. Высшие награды удостоены протоиерей Андрей Павленко и иерей Владислав Сулейманов. Это люди исключительной веры, мужества и духовной силы. В мирное время они созидали, восстанавливая святыни, а в годы военных испытаний делом доказали, что готовы стоять за Родину до конца, отметил Пасечник. Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР уже подключило более 550 домовладений к сетевому природному газу, сообщила пресс-служба ведомства. В 2026 году региональной программой газификации запланировано подключение к сетевому природному газу 811 домовладений, расположенных в 10 муниципалитетах ЛНР. По итогам первого полугодия уже выполнено 557 подключений, еще 143 договора находятся на различных этапах реализации. Работа ведется в плановом режиме, говорится в сообщении. Строители завершают реконструкцию сквера Славы в станице Луганской в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Во время ремонта была уложена новая тротуарная плитка, установлены скамейки и урны. Кроме того, строители обновили звезду Стеллу в честь героев Великой Отечественной войны. Работы планируется полностью завершить в начале июля. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В Константиновке было достаточно сложно подойти. Намного проще в самом городе находиться, работать в самом городе. На подступах было хорошее, мощное сопротивление противника. Было непросто. Сопротивление в основном это беспилотные системы. Как такового противника по земле мало. Они в основном полагаются все на свои беспилотники, ударные беспилотники, разведывательные дроны. Но наша артиллерия, беспилотные системы хорошо работают и выбивают противника. Поэтому у них не осталось шансов. Они начали уходить вглубь города, и это была их ошибка.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Зет. Музыка для сердца и души. В Москве 8:00 вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной 4 десантно-штурмовых, 2 штурмовых бригад и 3 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Кривобокова, Романки, Широкая, Великомихайловка, Днепропетровской области, Малиновка, Васиновка и Любицкая Запорожской области. Противник потерял свыше 490 боевиков, боевую бронированную машину, 6 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Главной задачей российской армии является окончательное освобождение Донбасса и Новороссии. Войска выполнят все поставленные цели СВО. Об этом в интервью ВГТРК заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. «Мы не исключаем возможности попыток со стороны ВСУ, неожиданных, как считает противник, для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания или наших сил от решения главных задач – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии», – сказал глава государства. Он с иронией отреагировал на якобы успехи украинских войск и ставку Запада на победу киевского режима, посоветовав противникам России просто подождать, пока войска Российской Федерации выполняют поставленные задачи. «Наши войска будут делать свою работу, будут делать все для достижения целей специальной военной операции», – заключил Владимир Путин. Двойственную позицию МАГАТЭ по поводу ситуации на Запорожской АЭС можно понять, но нельзя принять. Об этом заявил в эфире передачи «Центральный канал» генеральный директор «Росатом» Алексей Лихачев. «Это возможно объяснить, но это не надо принимать. С этим надо бороться и эти вопросы ставить», — сказал глава «Росатома». Он отметил, что у него хорошие отношения с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. «Мы понимаем друг друга достаточно полно. Он объясняет, почему такую позицию занимает. Но мы посмотрим на это, будем наши вопросы ставить. И самое главное, чтобы не говорили чиновники МАГАТЭ, мы все равно донесем до мирового сообщества, до мировых лидеров реальное положение дел и то, что ВСУ поставили перед собой задачу, ну просто закошмарить энергодар», – подчеркнул Лихачев. Напомним, что 26 июня в штатном режиме прошла очередная смена экспертов МАГАТЭ. 4 специалиста, вошедшие в состав 35-й команды агентства, приступили к работе по наблюдению за состоянием эксплуатационной безопасности станции. В ДНР за минувшую неделю система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы предотвратили 112 террористических атак украинских боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе ОФСБ России по ДНР. В ночь на 22 июня в Донецке перехвачены и подавлены 5 тяжелых квадрокоптеров «Баба-Яга», которые противник пытался разместить на крыше жилого здания для дальнейшей их активации в дневное время и удара по мирному населению, сообщили в ведомстве. Под Донецком сбит ударный самолетный дрон FP-1, вооруженный осколочно-фугасной боеголовкой с общей массой взрывчатых веществ в 20 килограммов. Под Горловкой перехвачен ударный беспилотник, несший на борту осколочно-фугасный боезаряд. Все атаки были пресечены, после подавления взрывотехники успешно обезвредили и уничтожили боевые заряды сбитых дронов. Пострадавших среди мирного населения разрушений инфраструктуры нет, уточнили в пресс-службе регионального ОФСБ России.
0: Радио «Харьков-Зет» на патриотической волне.

0: Adiós.
1: Радио «Харьков Z».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Земляной Яр, Лосевка, Петроивановка и Казачья Лопань. Уничтожено свыше 290 боевиков, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Нижняя Журовка, Подлиман Харьковской области и Щурово ДНР. На этом направлении противник потерял более 220 боевиков, 2 бронеавтомобиля, 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии. Из них 2 западного производства. Расчеты беспилотных систем 6-й общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили более 20 разведывательных дронов ВСУ в Харьковской области за неделю. Об этом ТАСС сообщил командир взвода охраны группировки войск с позывным «Зенит». Он отметил, что украинские разведывательные дроны летят на большой высоте. Для их поражения «Север» применяет стрелковое вооружение и специальные ударные БПЛА. Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская прокомментировала удар ВСУ по фельдшерскому пункту и автомобилю скорой помощи на освобожденной территории региона. На фоне громких заявлений Зеленского о стремлении к миру, вооруженные формирования Украины хладнокровно наносят прицельные удары по безоружным людям и гражданским объектам. И это не единичные случаи. В Харьковской области обстрелы автомобилей скорой помощи стали системой. Скорые едут оказывать помощь и попадают под огонь беспилотников. Это звенья одной цепи, демонстрирующие, что для киевского режима не существует границ дозволенного, отметила Колесник-Лавинская. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В Красном Лимане каждая, подчеркну, штурмовая группа идет под прикрытием FPV на случай Бабы-Яги и воздействия противника сразу же. Время где-то составляет 5 минут подлетные операторы. На ближнем крае все у нас находятся. Минимальное время. Также ведем глазами всех. На глаза постоянно сменная карусель, чтобы никогда не терять ни своих людей из вида, чтобы где-то им подсказать, остановиться, прятаться, переждать. Действуют ребята слаженно. Только вскрывается противник, сразу же моментально по нему наносится огневое поражение. Доставку резервов и, так сказать, живой силы на машинах совсем они перестали делать, потому что это очень быстро вскрывается. Я не говорю про грузовой транспорт, легковой. Даже перестали полностью. В основном это НРТК. Час от Красного Лимана мы уходим вглубь еще около 15 километров, так как совершенствуем оборудование как радиодронов, так и научились мотать оптику. Есть своя лаборатория в полку, постоянно модернизируем. Есть дрон, новые собственные разработки. Мини, скажем, наша Баба-Яга под названием «Гром». 5 килограмм взрывчатки. Без проблем доставляет. Также продукты питания, боеприпасы нашим парням, чтобы минимализировать движение, пеших групп.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средства противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стране позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействии в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. «Запад вовлечен в этом смысле по полной», — сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водители и пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВСУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Мобильные огневые группы, средства ПВО и РЭП отразили ночную атаку на инфраструктуру Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Он отметил, что уничтожены и нейтрализованы 38 украинских ударных беспилотников самолетного типа. Владимир Сальдо поблагодарил военных за профессиональную работу. Херсонская областная дума и законодательное собрание Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие межпарламентского взаимодействия и обмен опытом. Ленинградская область имеет серьезный управленческий и парламентский опыт. Для нас ценно практическое сотрудничество, обмен решениями и наработками, которые можно применить в Херсонской области, подчеркнул Владимир Сальдо. Народный фронт доставил полтонны гуманитарной помощи в Верхний Рогачевский округ. В состав груза вошли продукты питания и средства гигиены. Помощь адресована пожилым, детям, беременным и лежачим больным. К слову, в округе ежедневные обстрелы, проблемы со светом и водой, поэтому помощь особенно востребована. Спортсмены из Херсонской области завоевали золото на соревнованиях по гиревому спорту в Витебске. Среди победителей 8-летняя Анастасия Сигарева, Валерий Черепанов, Ярослав Сорока и 73-летний Николай Семенов. Он стал первым в мире, кто выполнил 29 подъемов с двумя 16-килограммовыми гирями за минуту. К слову, в турнире участвовали более 100 атлетов из России и Белоруссии. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противнику не даем совсем выдохнуть. Боятся передвигаться. Как днем, так и ночью постоянно контролируем воздушное пространство над Красным Лиманом. Движение противника минимальное. Перед заходом в Красный Лиман, соответственно, мы его отсняли полностью. Фотоплан, видеоплан на наличие изменений. И каждые сутки также облет. Там наличие изменений, сразу местности, все становится понятно. Укрытие, антенны и так далее, где противник может засесть. Даже банально не закрытая дверь гаража, уже сразу подозрение, идет до разведки. Если что-то вычисляется, сразу идет огневое поражение.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Зет. Настройся на нашу волну. В Москве 9 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных егерской штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения «Азов», запрещенная в России группировка, и шести бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Новоподгородная, Чугуева, Ивановка, Межевая, Днепропетровской области, Ленина, Кучеровьяр, Доброполье, Грузская, Сергеевка, Матя, Дашево и Светлое ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 боевиков, боевая бронированная машина, три автомобиля, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы. Украина предложила России ограничить боевые действия четырьмя регионами Донбасса и Новороссии, прекратить удары вглубь территории, но Москва не намерена спасать киевский режим. Об этом в интервью в ВГТРК заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Контакты есть, они налажены по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Есть новые предложения. Некоторые из них я готов назвать. Например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон. Еще одно предложение – ограничить боевые действия только четырьмя территориями, рассказал Владимир Путин. Он обратил внимание, что идея прекратить боевые действия во всех областях, кроме Донбасса и Новороссии, ограничить дальнобойные удары очень выгодно для ВСУ, поскольку это позволит им перебросить войска в четыре региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят действительно к серьезным последствиям, подчеркнул президент России. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили 200 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи в период с 20 часов 28 июня до 7 утра 29 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Военнослужащий одной из застав Росгвардии, выполняющие служебные боевые задачи на южном направлении в рамках специальной военной операции, предотвратили массовый пролет вражеских беспилотников вглубь территории страны. Об этом сообщает пресс. Украины предприняли попытку нанести удар с использованием беспилотников самолетного типа «Бегемот», «Лютый» и «ФП-1». Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия и спаренных зенитных установок росгвардейцы уничтожили 17 аппаратов за полчаса налета. Жертв разрушений не допущено, добавили в пресс-службе Росгвардии.
0: Харьков Зет. Под звуки нашей победы.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Донецке почтили память первого главы ДНР Александра Захарченко. Мероприятие прошло в Музее боевой и трудовой славы Союза ветеранов Афганистана и участников боевых действий Петровского района Донецка, Центра патриотического воспитания в школе номер 101. Участники посмотрели документальный фильм о первом главе республики, прочли посвященные ему стихи и возложили цветы к экспозиции, где представлены личные вещи Захарченко. Напомним, жизнь Александра Захарченко оборвалась в августе 2018 года в результате теракта, организованного Киевом. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием четырех механизированных аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Пискуновка и Малиновка ДНР. На этом направлении противник потерял более 210 боевиков, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных пехотной десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой колодец, Грузская, Новогришино, Доброполье, Васильевка, ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Укронацисты потеряли свыше 320 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В Мариуполе пособник Киева хотел взорвать суд, он задержан ФСБ. Подозреваемый установил контакт с представителями спецслужб Киева и после этого изъял из ранее подготовленного тайника самодельное взрывное устройство. Фигурант должен был взорвать его в админздании одного из районных городских судов, однако был оперативно задержан сотрудниками ФСБ. Расследование продолжается. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В первую очередь мы делаем упор, конечно, против дронов, как бороться. У нас есть имитации дронов, также они нас пикируют, все, короче, и, ну, правда, без боевого заряда. Ребята вот ставят все коллиматорные прицелы, намного проще наводиться на дрон, короче. А когда мы уже закатываемся в опорник, то тут уже больше играют гранаты. Надо и контролить воздух, получается, и опорник зачищать. А стрелковый бой нам просто не дает противнику поднять голову. А чтобы его оттуда выкурить, уже идут ход гранаты. Потому что по-другому никак. Некоторые ребята с собой даже ТМ-ки носят, если есть серьезный опорник, где-то серьезный накат, там, где граната не берет, то берем уже это ТМ-ки с собой.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стороне позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействия в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. «Запад вовлечен в этом смысле по полной», — сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВСУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водитель и пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВСУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Киевские боевики ударили по машине с продуктами в Запорожской области. Об этом пишет Запорожское агентство новостей. Как сообщили региональные власти, обстрел произошел в Каменке-Днепровской. Повреждения получил транспорт и магазин. Все подробности уточняются. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум и Разумовка Запорожской области. Уничтожено до 50 укронацистов, 7 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск Восток нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, 4 десантно-штурмовых бригад, 4 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял до 495 боевиков, боевую бронированную машину, 9 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийское орудие. Законодательное собрание Запорожской области готовит к запуску совет по работе с муниципальными образованиями. Об этом сообщил спикер парламента Виктор Емельяненко. Он выразил уверенность, что таким образом Заксобрание сможет помогать местным советам депутатов решать сложные вопросы. В соответствии с проектом положения в совет войдут представители муниципальных образований, которые настроены продуктивно работать и предлагать свои законодательные инициативы. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Изо дня в день психическое давление, оно переламывает людей. Сегодня он хотел сопротивляться, а завтра он вполне уже готов сдаваться. Противник просто не сообщил своим военнослужащим о том, то, что их отрезают, то, что их окружают, как это бывает обычно. Они всегда до конца говорят о том, то, что все их под их контролем, все хорошо, не нужно переживать. И тем не менее, получается все наоборот. Нет, эти пленные обычно сидят там по 4, по 5 месяцев, а то и больше. И как таковой полноценной обстановки они не знают. Они удивляются от того, что здесь очень много русских. Функции сидеть и, возможно, передавать информацию о том, то, что кто-то есть рядом. Но наши люди умеют ходить тихо, поэтому это нам помогает. И с воздуха, и с земли пытаются помочь своим военнослужащим. Но это все бесполезно, поскольку все подходы уже заблокированы, все входы в город контролируются, и противник уничтожается на подходах к ним. Мирных жителей очень много, встречаем часто. Большинство мирных жителей просят, чтобы мы их вывели. Буквально вчера общался на своей позиции женщина со своим сыном, взрослым сыном. Готовы ждать сколько угодно эвакуации, лишь бы попасть к нам на территорию. Не готовы возвращаться обратно совсем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет». В Москве 10 часов ночи. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной 4 десантно-штурмовых, 2 штурмовых бригад и 3 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Кривобокова, Романки, Широкая, Великомихайловка Днепропетровской области, Малиновка, Васиновка и Любицкая Запорожской области. Противник потерял свыше 490 боевиков, боевую бронированную машину, 6 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Главной задачей российской армии является окончательное освобождение Донбасса и Новороссии. Войска выполнят все поставленные цели СВО. Об этом в интервью ВГТРК заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. «Мы не исключаем возможности попыток со стороны ВСУ, неожиданных, как считает противник, для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания или наших сил от решения главных задач – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии», – сказал глава государства. Он с иронией отреагировал на якобы успехи украинских войск и ставку Запада на победу киевского режима, посоветовав противникам России просто подождать, пока войска Российской Федерации выполняют поставленные задачи. «Наши войска будут делать свою работу, будут делать все для достижения целей спецназа». Специальной военной операции заключил Владимир Путин. Двойственную позицию МАГАТЭ по поводу ситуации на Запорожской АЭС можно понять, но нельзя принять. Об этом заявил в эфире передачи «Центральный канал» генеральный директор Росатом Алексей Лихачев. «Это возможно объяснить, но это не надо принимать. С этим надо бороться и эти вопросы ставить», — сказал глава Росатома. Он отметил, что у него хорошие отношения с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. «Мы понимаем друг друга достаточно полно. Он объясняет, почему такую позицию занимает. Но мы посмотрим на это, будем наши вопросы ставить. И самое главное, чтобы не говорили чиновники МАГАТЭ, мы все равно донесем до мирового сообщества, до мировых лидеров реальное положение дел и то, что ВСУ поставили перед собой задачу, ну просто закошмарить Энергодар», – подчеркнул Лихачев. Напомним, что 26 июня в штатном режиме прошла очередная смена экспертов МАГАТЭ. 4 специалиста, вошедшие в состав 35-й команды агентства, приступили к работе по наблюдению за состоянием эксплуатационной безопасности станции. В ДНР за минувшую неделю система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы предотвратили 112 террористических атак украинских боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе ОФСБ России по ДНР. В ночь на 22 июня в Донецке перехвачены и подавлены 5 тяжелых квадрокоптеров «Баба-Яга», которые противник пытался разместить на крыше жилого здания для дальнейшей их активации в дневное время и удара по мирному населению, сообщили в ведомстве. Под Донецком сбит ударный самолетный дрон FP-1, вооруженный осколочно-фугасной боеголовкой с общей массой взрывчатых веществ в 20 килограммов. Под Горловкой перехвачен ударный беспилотник, несший на борту осколочно-фугасный боезаряд. Все атаки были пресечены после подавления взрывотехники успешно, обезвредили и уничтожили боевые заряды сбитых дронов. Пострадавших среди мирного населения разрушений инфраструктуры нет, уточнили в пресс-службе регионального ОФСБ России.
0: «За прадедов к победе». Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Три человека пострадали при атаке украинского беспилотника по припаркованным автомобилям в Лисичанске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛНР. Беспилотный летательный аппарат нанес удар по припаркованным гражданским легковым автомобилям. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате произошедшего одно транспортное средство уничтожено огнем, еще одно повреждено. Кроме того, к сожалению, на месте происшествия пострадали три человека, говорится в сообщении. Глава республики Леонид Пасечник присвоил звание Героя ЛНР двум священнослужителям Русской Православной Церкви. Высшей награды удостоены протоиерей Андрей Павленко и иерей Владислав Сулейманов. Это люди исключительной веры, мужества и духовной силы. В мирное время они созидали, восстанавливая святыни, а в годы военных испытаний делом доказали, что готовы стоять за Родину до конца, отметил Пасечник. Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР уже подключило более 550 домовладений к сетевому природному газу, сообщила пресс-служба ведомства. В 2026 году региональной программой газификации запланировано подключение к сетевому природному газу 811 домовладений, расположенных в 10 муниципалитетах ЛНР. По итогам первого полугодия уже выполнено 557 подключений, еще 143 договора находятся на различных этапах реализации. Работа ведется в плановом режиме, говорится в сообщении. Строители завершают реконструкцию сквера Славы в станице Луганской в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Во время ремонта была уложена новая тротуарная плитка, установлены скамейки и урны. Кроме того, строители обновили звезду Стеллу в честь героев Великой Отечественной войны. Работы планируется полностью завершить в начале июля. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: остановки сердца.
1: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Первоочередные трудности – это, естественно, небо. БПЛА противника надо передвигаться скрытно. И разброс ихних мин. То есть под ноги внимательно смотреть. Это основные трудности. Все зависит от обстановки и от участка местности, где надо пройти. То есть мы постоянно с нашими бойцами на связи, мы постоянно им подсказываем, даем советы, мониторим. При встрече с противником и контактом по ходу передвижения, в принципе, трудностей не возникало. Людей подготавливали, изучали маршруты, изучали интенсивность БПЛА противника, все просматривали. Практически с каждым разговаривали, все это обсуждали чуть ли не лично, доводили. Конечно, с трудностями, но продвигались тайными тропами, так скажем, тропами, которые были уже до этого проложены разведчиками, также тропами, которые мы сами для себя изучили, выявили.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

по дороге поскакал, по тропинке между бурых, между серых, между скал. Маша, Зина, Даша, Нина, все как будто не она. Катя, Катя, высекают мне подкоп.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стране позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействия в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. «Запад вовлечен в этом смысле по полной», — сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВСУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водители и пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВСУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Земляной Яр, Лосевка, Петроивановка и Казачья Лопань. Уничтожено свыше 290 боевиков, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады тероборони в районах населенных пунктов Нижняя Журовка, Подлиман Харьковской области и Щурово ДНР. На этом направлении противник потерял более 220 боевиков, 2 бронеавтомобиля, 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии. Из них 2 западного производства. Расчеты беспилотных систем 6-й общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили более 20 разведывательных дронов ВСУ в Харьковской области за неделю. Об этом ТАСС сообщил командир взвода охраны группировки войск с позывным «Зенит». Он отметил, что украинские разведывательные дроны летят на большой высоте. Для их поражения «Север» применяет стрелковое вооружение и специальные ударные БПЛА. Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская прокомментировала удар ВСУ по фельдшерскому пункту и автомобилю скорой помощи на освобожденной территории региона. На фоне громких заявлений Зеленского о стремлении к миру вооруженные формирования Украины хладнокровно наносят прицельные удары по безоружным людям и гражданским объектам. И это не единичные случаи. В Харьковской области обстрелы автомобилей скорой помощи стали системой. Скорые едут оказывать помощь и попадают под огонь беспилотников. Это звенья одной цепи, демонстрирующие, что для киевского режима не существует границ дозволенного, отметила Колесник-Лавинская. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Точку наводки сбилось. Так как точка наводки сбилась, нам надо Бусолеву расчетом прийти, наводчик, я, и сориентировать орудие опять, чтобы оно смотрело в сторону противника, и потом уже корректировку вводить по координатам. Пришли, я поставил Бусоль сзади, миномет не видит, труба не дает, надо было переставить. Там двор, ну уже двора нет, там уже все так в ямах. И все, мы идем к забору, вот так становимся, Бусоль, все вижу, слышим, птичка, ну вроде наша, хорошо. Все начинаем, ну вот минута это прошла буквально. У меня на тот момент, еще так лично скажу, сын родился, и мне вот-вот и в отпуск ехать по рождению, по семейке. Уже все подписал, комбат, ну то есть все хорошо. И все, мы ориентируем, мы услышим выход. И я поворачиваю, смотрю на миномет, наводчик уже лежит под лафетом. Там лафет у нас такой маленький, у миномета. Поворачиваюсь, товарищ мой, старший разведчик, он уже тоже лежит. Я думаю, надо ложиться. Слышу, уже летит наш прилет. Все, ложимся, слышу свист, думаю, а ну ладно, рядом где-то упадет и побежим. Все, да. Весь свист пропадает. Я думаю, господи, неужели сына не увижу? Вот как? Ну, миномет, когда стреляет, если свист пропадает, значит, она четко рядом с тобой где-то упадет. И потом она где-то вот так вот, в метрах пяти упала, глины закидала. Мы начинаем бежать. Товарищ мой, Ягель позывной, старший разведчик, он стоит, не знает, что эту Бусоль не брать. Я говорю, да оставь ее, там еще есть в подвале две. Все, добежали до ближайшего подвала, и все, и они начали по подвалу и по дому. Тогда два прямых попадания было по подвалу. Но хорошо, что первый этаж, двухэтажный дом, и первый этаж еще был, вот они чисто первый этаж снесли. И били не по миномету, а именно где личный состав находится. Значит, птичкой подлетели, увидели.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Музыка для сердца и души. В Москве 11 часов ночи. Новости на радио «Харьков-З».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных егерской штурмовой бригад двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения «Азов», запрещенная в России группировка, и шести бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Новоподгородная, Чугуева, Ивановка, Межевая, Днепропетровской области, Ленина, Кучеровьяр, Доброполье, Грузская, Сергеевка, Матя, Дашево и Светлое ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 боевиков, боевая бронированная машина, три автомобиля, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы. Украина предложила России ограничить боевые действия четырьмя регионами Донбасса и Новороссии, прекратить удары вглубь территории, но Москва не намерена спасать киевский режим. Об этом в интервью ВГТРК заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Контакты есть, они налажены по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Есть новые предложения. Некоторые из них я готов назвать. Например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон. Еще одно предложение – ограничить боевые действия только четырьмя территориями, рассказал Владимир Путин. Он обратил внимание, что идея прекратить боевые действия во всех областях, кроме Донбасса и Новороссии, ограничить дальнобойные удары очень выгодно для ВСУ, поскольку это позволит им перебросить войска в четыре региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят действительно к серьезным последствиям, подчеркнул президент России. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили 200 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение ночи в период с 20 часов 28 июня до 7 утра 29 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Военнослужащий одной из застав Росгвардии, выполняющие служебные боевые задачи на южном направлении в рамках специальной военной операции, предотвратили массовый пролет вражеских беспилотников вглубь территории страны. Об этом сообщает пресс. Украины предприняли попытку нанести удар с использованием беспилотников самолетного типа «Бегемот», «Лютый» и «ФП-1». Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия и спаренных зенитных установок росгвардейцы уничтожили 17 аппаратов за полчаса налета. Жертв разрушений не допущено, добавили в пресс-службе Росгвардии.
0: Радио «Харьков-З» на патриотической волне.

0: Радио «Харьков-Зет». Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Мобильные огневые группы, средства ПВО и РЭП отразили ночную атаку на инфраструктуру Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Он отметил, что уничтожены и нейтрализованы 38 украинских ударных беспилотников самолетного типа. Владимир Сальдо поблагодарил военных за профессиональную работу. Херсонская областная дума и законодательное собрание Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие межпарламентского взаимодействия и обмен опытом. Ленинградская область имеет серьезный управленческий и парламентский опыт. Для нас ценно практическое сотрудничество, обмен решениями и наработками, которые можно применить в Херсонской области, подчеркнул Владимир Сальдо. Народный фронт доставил полтонны гуманитарной помощи в Верхний Рогачевский округ. В состав груза вошли продукты питания и средства гигиены. Помощь адресована пожилым, детям, беременным и лежачим больным. К слову, в округе ежедневные обстрелы и проблемы со светом и водой, поэтому помощь особенно востребована. Спортсмены из Херсонской области завоевали золото на соревнованиях по гиревому спорту в Витебске. Среди победителей 8-летняя Анастасия Сигарева, Валерий Черепанов, Ярослав Сорока и 73-летний Николай Семенов. Он стал первым в мире, кто выполнил 29 подъемов с двумя 16-килограммовыми гирями за минуту. К слову, в турнире участвовали более 100 атлетов из России и Белоруссии. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Человек каждый разный, поэтому встречается противник и тот, который просто понимает, что он обречен, а встречается достойный противник, который пытается дать отпор, но, к их сожалению, у них это не получается. В городе находились точки, которые держали оборону противника. Они не ожидали, что мы тайно войдем и появимся ни из ниоткуда. И поэтому они не были к этому готовы. И активное именно сопротивление ВКонтакте от них не происходит. У них активное сопротивление идет именно с применением БПЛА. Естественно, эшелонированная, и, естественно, оборона у них, укрепления были серьезные. Но при всем при этом, все равно основную ставку они делают на БПЛА, а не на бойца. Наша сильная сторона, то, что мы русские, дух наша сильная сторона. И желание очистить от нечисти территории, которые изначально были нашими. Освободить людей, которые тоже изначально наши граждане. Своих мы не оставляем, своих мы не бросаем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

девчонка на свет родилась. Наверное, уже об одном из ребят гадает она на ромашках, а с ней по привычке друзья говорят все так же, как с прежней Наташкой. Хороший ты парень, Наташка.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американской стране позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействия в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию прямое наведение. «Запад вовлечен в этом смысле по полной», — сказала Захарова. Она указала на то, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведданные. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС. По информации Кабинета министров Украины, на конференции планируется заключить контракты на сумму около 10 миллиардов долларов. При этом еще летом прошлого года занимающий тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщил, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигала 1 триллиона долларов. Согласно совместному прогнозу Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованному в феврале нынешнего года, стоимость восстановления Украины оценена 588 миллиардов долларов. ТАСС указывает, что в этом случае 10 миллиардов долларов составляет лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы. Таким образом, Украине потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления. Напомним, что очередная международная конференция по восстановлению Украины проходит в польском Гданьске 25-26 июня. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Глава киевского режима Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей республики Крыма, Брянской, Запорожской и Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти республики Крым, в населенных пунктах в результате атак украинских вооруженных формирований погибли 2 человека, в том числе ребенок, еще 2 пострадали. В Брянской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, погибли водители и пассажирка. Также в регионе вследствие преступных действий киевского режима пострадали 4 мирных жителей. В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа пострадали 2 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в районе хутора Фищева дрон ВФУ нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Донецке почтили память первого главы ДНР Александра Захарченко. Мероприятие прошло в Музее боевой и трудовой славы Союза ветеранов Афганистана и участников боевых действий Петровского района Донецка, Центра патриотического воспитания в школе номер 101. Участники посмотрели документальный фильм о первом главе республики, прочли посвященные ему стихи и возложили цветы к экспозиции, где представлены личные вещи Захарченко. Напомним, жизнь Александра Захарченко оборвалась в августе 2018 года в результате теракта, организованного Киевом. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Пискуновка и Малиновка ДНР. На этом направлении противник потерял более 210 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных пехотной десантно-штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты и 3 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой колодец, Грузская, Новогришино, Доброполье, Васильевка, ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Укронацисты потеряли свыше 320 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В Мариуполе пособник Киева хотел взорвать суд, он задержан ФСБ. Подозреваемый установил контакт с представителями спецслужб Киева и после этого изъял из ранее подготовленного тайника самодельное взрывное устройство. Фигурант должен был взорвать его в админздании одного из районных городских судов, однако был оперативно задержан сотрудниками ФСБ. Расследование продолжается. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Есть такое прекрасное русское выражение: «Слышащий да услышит, видящий да увидит». Тем, которым реально интересно, чтобы они поняли, что происходит, они, безусловно, услышат. А те, которые, ну, как часто их называют, ястребы войны, им что говори, что не говори, они уже наточены на войну. Они уже наточены на войну. То есть их может убедить в обратном только сила, противоположная сила. Потому что наточенность на войну, снабжение там оружием, боеприпасами, там, серьезными ударными системами, они от этого не откажутся. Но все-таки я думаю, что для населения той же самой Америки, я думаю, что это будет очень важно услышать именно от человека, который имеет огромный опыт аналитической работы, огромный опыт общественной работы и огромный опыт донесения правды, истины, хотите, ну, скорее всего, даже истины, чем правды. Вот. Поэтому я думаю, что многие услышат и многим будет полезно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

人不怪叫

Больше мы о Боге не спорим, а знаем, что Он справедлив.

Да загляни-ка в глазки ей, откроешь клад, какого не видал. Откроешь клад, какого не видал. Стою на полустаночке в цветах.

0: Радио «Харьков Z» на патриотической волне.
1: Твои глаза

Песни нашей победы. В Москве час ночи.

0: Харьков Зет. Настройся на нашу волну.
1: Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз

однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он красив.

Идем ночной глиссадой к дому вместе, и приводу огни, как будто крестик, который нас спасет и сохранит. Господь нас все спасает и хранит. А дома ждет она, моя любовь, шутя мне скажет, где вас буря носит, и что за пятна на комбезе спросит. Пусть Бог простит, но я совру ей вновь, скажу, что это кофе, а не кровь.

0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.
1: Покидают родные края пацаны. Позвала их сегодня отчизна. Защитить нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. Защитить нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма.

0: Песни нашей победы.
1: Клубились яростно метели по сталинградской по земле. Дымились потные шинели, и шли солдаты по зале. И танк в сугробе, как в болоте, и бьют снаряды по броне. Снежинки таяли в полете, как ветки с листьями в огне. И падал в битве человек в горячий снег, в кровавый снег. Смертельной битвы этой ветер как бы расплавленный металл. И жёг и плавил все на свете, что даже снег горячим стал. И за чертой последней страшной случалось танк и человек. Встречались схватки рукопашной, и превращался в пепел снег. Хватал руками человек горячий снег.

по весне. Большие годы пролетели, а я все сердцем на войне, где отпевали нас метели, где в землю многие легли, а дома мамы посидели, у дома вишни зацвели, а у меня в глазах навек горячий снег, кровавый снег.